0: голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писатым.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посетителей,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Добрым утром. Проснулись, потянулись, погода хорошая. Вот вы как начинаете утро? Я в 2025 году. Сначала смотрю в телефон, потом умываюсь водой из-под крана, чищу зубы, полоскаю рот специальным средством, потом мажу руки кремом, потому что у меня сухая кожа, потом бреюсь, это если мне не лень, потом наношу лосьон после бритья. Волосы приглаживаю рукой непосредственно. Это, в общем, вся моя утренняя рутина. Вы, наверное, как-то по-другому день начинаете, но, думаю, в целом мы похожи. А теперь представьте, что вы женщина, и на дворе 1910 год. Ну, примерно. Вот вы только что проснулись. Что дальше? Как и чем умываться? Как правильно ухаживать за собой? Как принять душ? И есть ли вообще душ в вашей квартире? Как ухаживать за лицом и волосами? Существуют ли шампуни и какая есть уходовая косметика? Что по поводу всего этого думает наука? Ну, я просто напомню, что если мы берем 1910 год, то болезнетворные бактерии были открыты относительно недавно. И многие представления того времени об уходе за собой тянутся из средневековья или даже с античности. Даже само слово «чистый» тогда означает не совсем то же самое, что сегодня. Мы реально слабо себе представляем, как изменились за 100 лет наши представления о нас самих, о нашем теле и гигиене. Хотя вот как раз перелом веков 19 и 20 – это как раз то самое время, когда уже появились современные взгляды на чистоту, красоту и здоровье, и они борются со старыми представлениями. В общем, давайте посмотрим, как проходит обычный день богатой женщины в самом начале века, ну, в плане, как она ухаживает за собой. У бедных, понятное дело, просто нет денег на это все, но про бедных мы тоже чуть-чуть поговорим. Но, в общем, представим себе обеспеченную, современную, образованную, модную городскую женщину. Как навести красоту? Итак, мы проснулись, потянулись, и что мы делаем дальше? Очевидно, надо почистить зубы. В нашем распоряжении есть деревянные зубные щетки с натуральной щетиной, чаще всего свиной, а зубы мы чистим зубным порошком, например, товарищество Бракар, а также полоскаем потом рот зубным эликсиром, например, номер 566 от фабрики Остроумова. Конечно, далеко не все полоскали рот, но, как я и говорил, мы представляем себе женщину, которая прямо следит за собой и за новинками на рынке. У зубного порошка коробочка красная, жестяная, очень красивая, с модерновыми шрифтами и рисунком девушки, с белоснежной улыбкой, конечно. А сбоку на коробочке двуглавый орел. Наносить на товары герб Российской империи можно было, только если ты являешься поставщиком двора его императорского величества. А это высочайший знак качества в империи. Ну, вот товарищество Бракар как раз такое. В основе зубного порошка мел. А в составе зубного эликсира Остроумова есть карболовая кислота. И то, и другое по сегодняшним временам, прям скажем, сомнительно. Мел — это абразив, а кислотой лучше рот не полоскать. Книги того времени советовали с осторожностью чистить зубы, потому что эмаль повреждается. Но грешили при этом не на мел, а на зубные щетки. И в продаже даже начали появляться, я цитирую, особые мягкие резиновые щетки с целью устранить это механическое влияние щетины на эмаль. Так, окей, зубы почистили. Что дальше? Душ? Ну нет, с душем как раз все очень сложно. Начну я с того, что утром банными процедурами вообще заниматься не советовали. Рекомендации того времени звучали так. Советуем тем, которые действительно дорожат красотой своих волос, производить мытье головы вечером при принятии ванны. Это я вам сейчас зачитал энциклопедию сценического самообразования. И вы, может, подумаете, стойте, а при чем тут сцена? При том, что в то время никто лучше не разбирался в косметике, чем актрисы и гримеры. И вот такое название энциклопедии сразу настраивает нас на серьезный лад. То есть советует не кто попало, а лучшие профессионалы и знатоки. Короче, в ванну мы пойдем вечером, а сейчас давайте просто разберемся с умыванием. И кажется, что может быть проще, чем чистая вода. Ну, начнем с того, что вода не очень чистая.
Первые нормальные работающие фильтры в московском водопроводе появились в 1903 году, а в Петербурге – в 1911. Как вы понимаете, в остальных городах еще позже. Кстати, в Петербурге еще и нет канализации. На протяжении веков свежая вода считалась большой опасностью. Это один из главных источников болезней. Ну вот буквально Петр Чайковский умер несколько лет назад просто потому, что выпил стакан воды в разгар эпидемии холеры. Вода в городе была опасностью. И городские жители в некоторых случаях завидовали селянам, которые могли мыться в относительно чистых реках. Получалась странная такая штука. На протяжении веков, значит, какие-то необразованные дикие крестьяне купаются в реке, а образованные и богатые дворяне в городах потеют в камзолах и пахнут. Что это все значит? Это значит, что быть умытым — это значит быть как, ну, прям скажем, животное на природе. А люди высокого положения не моются. Значит, не мыться — модно, если ты хочешь быть похож на аристократию. Понимаете? И такое положение вещей существовало вплоть до начала 19 века. Причем, по большей части, в Европе, потому что в России были популярны бани. Прямо среди всех. И среди дворян, и среди крестьян. Но поскольку правящий класс в России всегда хочет походить на европейцев, то косплей немытой французской аристократии проник и в Россию. И вот если посмотреть на бани, то во второй половине 19 века в хороших банях было два отделения обычно – простонародное и дворянское. Но в дворянское ходила не аристократия, а просто богатые люди, например, купцы. А дворяне старой закалки, которые дорожили традициями, в бани как-то не очень ходили. Но, как я уже отметил, на дворе новый век у нас, и ситуация, конечно, сильно меняется. Во-первых, появился водопровод, и вслед за ним личные ванные комнаты в квартирах. А значит, вам уже не нужно мыться толпой в бане, а можно, как и подобает приличной богатой женщине, принимать водные процедуры в уединении. А во-вторых, в начале 20 века наука начала пересматривать взгляды на мытье вообще. И вам, наверное, кажется, что может быть проще умывания. И я вас в ответ спрошу, для чего мы сейчас умываемся? Ну, то есть, если руки грязные или лицо запачкалось, окей, это понятно. Утром мы умываемся, чтобы очистить лицо ото сна, еще и с мылом, чтобы убрать накопившийся жировой слой, открыть поры, чтобы лицо стало чистым, а еще, что немаловажно, для того, чтобы смыть микробы с рук. Эта вся концепция была совершенно незнакома людям еще в 19 веке. Это все новые слова в уходе за собой. Столетиями в ходу была теория гуморов. И в начале 20 века она была еще жива. Значит, теория эта, чтобы вы понимали, была разработана еще древними греками. Суть ее в двух словах такая. В человеческом теле есть четыре основополагающие жидкости гуморы – кровь, слизь и два вида желчи. И превалирование одного из этих гуморов влияет на характер человека, а недостаток или сильный избыток ведет к болезням. Если что, вот эти вот известные типы характеров, холерик, меланхолик, они все из той же гуморальной теории. Так вот, водные процедуры, в частности ванны, нужны не для очищения, потому что вода грязная, а для того, чтобы восстановить баланс гуморов в организме. Естественно, эта теория совершенно ненаучна, но вплоть до начала прошлого века в рекомендациях врачей и в советах дамам призывали регулярно умываться и принимать ванну для восстановления гуморального баланса. Дальше. Про чистоту. Слово «чистый» означало не то же самое, что сейчас. Сейчас под словом «чистый» мы понимаем буквальное отсутствие чего бы то ни было. Пыли, жира, грязи, чего там еще, микробов. И вот вымыли мы руки с мылом, значит, они теперь чистые. И теперь можно на них, например, нанести крем. В 19 веке чистота, ну, это, конечно, буквально отсутствие грязи, но не только. Это еще невинность, это ритуальная чистота, а также просто превосходная степень чего-либо. Вот, например, откроем Гоголя. Он, описывая Плюшкина, писал: «Клади и стоги его обращались в чистый навоз». Что значит чистый навоз? Как навоз может быть чистым? Ну, чистый навоз — это значит превосходный навоз. Навоз безо всяких примесей.
Или, например, про девушку могли сказать: она чистый ангел. И это не значит, что она вымытый ангел. Это значит, что она чист как ангел, что она как настоящий ангел. То есть чистый — это как бы настоящий, качественный, превосходный, самый лучший. А теперь задумаемся, кто в тогдашнем сословном обществе самый превосходный, без примесей. И это, конечно, аристократия. Люди буквально разделялись тогда на чистую и нечистую публику, чернь. Чистая публика у нас покупает билеты в поезд 1-2 класса, а чернь едет в 3-м. Для чистой публики мог быть отдельный зал ожидания на вокзале. Чистая публика — это термин. Это значит, что такой человек выглядит прилично и даже богато. Он одет по-европейски, по-городскому. При этом он не обязательно будет чистым непосредственно. Он или она может потеть и неприятно пахнуть. Кожа может быть покрыта кремом и пудрой. Если идти еще глубже, в начало 19 века, то чистое лицо — это значит лицо без оспин, бородавок, веснушек и при этом равномерно белое. Что означает: на такое лицо надо нанести крем, белила и засыпать все пудрой. И это чистое лицо. Как вы понимаете, это совсем не то же самое, что сейчас мы называем словом «чистый». Ну и закончим бактериями. Мы моем руки перед едой, чтобы не занести заразу в рот. Об этом механизме распространения болезней узнали с достоверностью только во второй половине XIX века. И вот в нашем 1910 году это знание только-только стало приходить через научно-популярные книжки. Уже вот упомянутая мной энциклопедия писала: «Чистая вода, по справедливости, может считаться лучшим средством для достижения красоты». Что это значит? Это значит, что процесс утреннего умывания необходим для дальнейших процедур наведения красоты, нанесения крема и припудривания. Собственно говоря, слово «умывание» означало все это вместе: и очищение кожи, и нанесение крема и пудры. Причем водой пользоваться было не обязательно. Вот я вам цитирую руководство по уходу за собой от товарищества парфюмерной фабрики Александра Остроумова. «Жирную кожу можно обтирать всякого рода одеколонами. После того, как лицо вымыто, его нужно покрыть тонким слоем жирного крема. Излишек его снять влажной ваткой или полотенцем и вытереть досуха, после чего можно припудривать. Приготовленное таким образом лицо не требует дальнейшего ухода в течение дня и может быть оставлено вплоть до вечера». Собственно, на этом все. И может вы спросите: а как же косметика, подвести глаза, нанести помаду на губы, подрумянить щеки? Боже, нет, конечно, это ужасно вульгарно. Приличная, чистая женщина должна быть красива естественной красотой. Конечно, красота эта достигается непросто, но накрасить лицо считается чересчур. Так могут делать, ну, только декадентские поэтессы какие-нибудь. Ну, или актрисы перед сценой наносить сценический грим.

Как я говорил, прически были сложными и высокими, и требовали много времени. А значит, что? Парики были довольно популярны. Вот, например, ознакомимся с руководством по созданию роскошных дамских причесок парикмахера И. Андреева и компании. Прям такое название у книги. Вот, значит, парикмахер наш пишет. «Красивая, изящная прическа отнимает много времени, доставляет массу забот, потому что часто сами волосы не позволяют иметь всегда изящную прическу. Для устранения этих неудобств в моем магазине всегда имеются самые модные, изящные, готовые дамские прически, с помощью которых каждая дама может самостоятельно причесываться вполне изящно и к лицу без помощи парикмахера». Ну то есть, да, обычно для того, чтобы причесаться, нужно идти к парикмахеру. Если у вас, конечно, есть деньги на него, он будет вам делать сложную укладку. Нет времени на парикмахера? Ну вот, пожалуйста, можно закрепить шиньоны и выходить на улицу. В газетах даже иронизировали, мол, сегодня, чтобы быть хорошо причесанной, надо иметь мало волос на голове и много в коробках. Но так или иначе, вот наши волосы уложены, все необходимые утренние процедуры соблюдены и, как было сказано в брошюре, приготовленное таким образом лицо не требует дальнейшего ухода в течение дня и может быть оставлено вплоть до вечера. И вот давайте оставим это лицо вплоть до вечера и пойдем погулять на улицу. Наша дама останется дома. Вообще в то время женщине без сопровождения на улицу было выходить не совсем пристойно. Это, конечно, не запрещено, уже многие так и ходят. Но если вы женщина приличная, то как минимум без сопровождения горничной вам будет как-то не по чину. Короче, оставим нашу даму заниматься домашними делами, а сами посмотрим, как живет простой народ. Ну, знаете, обычные люди. Чернь. Скажу аккуратно так. Простой народ по сегодняшним меркам жил в ужасающей просто антисанитарии. Но, с другой стороны, у русских, как и у украинцев и белорусов, и финно-угорских народов, была большая привычка к чистоте, чем у городского населения Европы. Бани, во-первых, были традиционным способом мытья, а во-вторых, они были общедоступны. Ну то есть, да, они были платные, но в простонародное отделение, работающее обычно 3 раза в неделю, можно было зайти за 5 копеек. Причем женщины иногда приходили с грязным бельем и могли его стирать прямо там горячей водой. Ну то есть, да, если у вас нет 5 копеек, то первое, на чем вы сэкономите, это на бане. Но раз в месяц у всякого человека находилось 5 копеек, а так, ну, ходить в баню раз в неделю в городе, это абсолютно нормально для приказчиков, дворников, половых, рабочих. Самый популярный банный день — это суббота. Это чтобы встретить воскресенье чистым, а то, ну, как вы в церковь пойдете, грязным, что ли? И вот зайдем давайте в баню вслед за бородатым каким-нибудь мужиком, который служит, ну, к примеру, младшим дворником в доходном доме. Такой дворник получает, ну, 20 рублей в месяц. И это мало. Но 20 копеек на 4 помывки можно отложить все-таки. Заходим с ним в простонародное отделение. Одежду сдаем на входе старости. Еще за 1 копейку берем дубовый веник. В общем отделении у нас стоят деревянные крашеные скамьи, 1 кран есть с горячей водой, к которому очередь, и парилка с громадной печью и таким как бы многоступенчатым деревянным амфитеатром. В отделении есть банщики, которых можно нанять за 2 копейки. Они тебя попарят веником, но наш дворник экономит, конечно. Залезает на самый верх в парилке, сидит там, пока не станет красным, как рак, и приговаривает типа вот так. Пар сегодня силен, дошло до самого нутра, косточки стали все на место, в грудях полегчало, и, кажись, проклятая ревматизма отпустила. Кто-то из мужиков, любитель попариться, плескает квасом, чтобы пар был подуховитей, могли и пивом плеснуть тоже. После этого можно помыться под холодной водой, а кое-где просто выбежать окунуться в реку, это все делается без стеснения. Буквально в центре любого города, даже в столице, можно было увидеть, как голые мужики выбегают из бани на берегу и ныряют в воду. А есть еще проблема. Если вы не согласились на дополнительные услуги от банщиков, то они вас будут поторапливать, чтобы вы место не занимали, и в очереди за горячей водой будут вас оттеснять, будут говорить, вот у нас тут есть приличные люди, мы их попарить должны, а ты как бы деревня подождешь. Но наш дворник, постояв, дожидается горячей воды, набирает себе ее в шайку и идет спокойно помыться после бани. Но, значит, веник, пар,
вода и квас – это в целом все ингредиенты по уходу за собой. И вы спросите, может, постойте, а как они мылись, без мыла, что ли? И да, мылись без мыла. Вообще мыло в представлении большинства людей того времени – это продукт скорее ароматизирующий, чем очищающий. В середине 19 века это вообще продукт элитный. Но опять-таки, у нас новый век на дворе, и поэтому мыло становится все более и более доступным. В частности, вот в банях можно было купить себе кусок мыла на входе, но, тем не менее, мылом, особенно в пятикопеечном отделении, пользовались не все. Вот, например, я вам Чехова зачитаю, там банщик в бане говорит. «К нам сюда ходит один, образованный, из телеграфистов, все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко. Беден да честен, донесся с верхней полки хриплый бас. Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души». Но, как вы видите, высокие качества души и даже работа на телеграфе не всегда позволяли людям потратиться на мыло.

Выйдем из бань и для контраста зайдем в фирменный магазин товарищества высшей парфюмерии Альфонсо Ролле, поставщика высочайшего двора, его величества шаха Персидского и князя Черногорского. Причем я как-то до этого не конкретизировал никакой город, в котором происходят все наши дела. А поскольку, знаете, мой подкаст страдает излишней зацикленностью на Москве и Петербурге, вполне понятной, давайте, в общем, сегодня для разнообразия пойдем в фирменный магазин «Ролле» в Ростове-на-Дону. Там он находился на Таганрогском проспекте, сейчас-то Буденновский проспект. Что тут есть у нас в этом фирменном магазине? Во-первых, конечно, парфюмерия. Парфюмерные товары имеют гораздо более уверенный спрос, чем, знаете, вот это вот ваше мыло. Если опять откатиться лет на 50-70 до этого, то без духов или одеколона представить себе приличного человека невозможно. А вот без мыла — запросто. Как я уже говорил, гигиена — это новое модное поветрие. Я вам даже факт могу привести. Вот, например, в 1916 году одна средняя косметическая фирма под названием «Парфюмерия Модерн» в итогах года с удовлетворением констатировала, что на мыло спрос растет стремительно, и они за год на 2/3 увеличили масштабы производства мыла. Но, вот я цитирую, «обороты мыловаренного завода в настоящее время не находятся в нормальном соотношении с оборотами по парфюмерному производству. А именно, отношение мыловаренного производства к парфюмерному производству выражается как 2:7, а между тем, как в будущем, соотношение должно быть как раз обратное». Короче, первым делом смотрим на духи и одеколоны. Что у нас есть? Цветочный одеколон, как говорит реклама всех запахов. Флакончики по 60 копеек и по рублю. Самые популярные — это царский вереск, нильская лилия, альенор, букет Наполеона, а также искушение, пастораль и идеал. Но это далеко не все. Дальше у нас духи по рублю за флакончик. Названия те же самые. Пастораль, царский вереск и так далее. Просто побольше. Естественно, продается цветочная вода всех возможных вариантов. От майского ландыша до иланга-иланга. Есть еще Quadruple Essence. Насколько я разобрался, это та же самая цветочная вода, по сути, но в усиленной концентрации. Названия запахов там такие же, как и у простой цветочной воды. Майские ландыши и кавказские розы. Есть еще Extrait American. Модный брендинг. Все американское вообще ужасно модно. Что это такое, я вам точно не скажу, к сожалению, но кажется, это опять-таки цветочная вода с усиленным ароматом, возможно, по особой рецептуре приготовления, но, по крайней мере, это точно парфюмерия с моноароматом, потому что в названиях там белая роза, гелиотроп, майский ландыш, опять-таки, и все такое прочее. Что есть еще в нашем бутике? Для ароматизации помещений продается ароматическая соль с запахом лаванды, рубль 25 копеек, а также некая индийская санитарная вода Ролле, предназначенная для, я цитирую, ароматизации в комнатах, изгоняет насекомых. Дальше, пудра, коробочки по 25 и 50 копеек. Есть пудра бархатная, из тончайшего рисового порошка, похожая на сегодняшнюю, а есть жирная, которая на самом деле напоминает грим. Используется примерно как тональный крем сегодня, но только она осветляет лицо. Тут же рядом лежит кольт-крем. Вещь, которой пользуются все, и мужчины, и женщины. Наконец, мыло. 2 рубля 40 копеек за дюжину кусков. Рисовое, яблочное, пемзовое, яичное, кокосовое. Дальше. 2 рубля 70 копеек за дюжину. Из оливкового масла. 3 рубля за дюжину. Глицериновое, дегтярное высший сорт, лимонное, розовое, а также детское. Детское у нас с фотографиями детей. Маркетинг работает у нас. Детское мыло рекомендовано Московским врачебным управлением. Круто. Дальше дороже. По 4 рубля 80 копеек мыло «Царьград», «Нильская лилия», «Орхидея», «Пачули» и, самые дорогие, наконец, по 5 рублей 40 копеек за дюжину мыло «Придворное» и «Рококо». И еще это не все. Супер новинка. Мыло высшего качества «Виолет». 1 рубль за кусок. Упаковка даже ленточкой перевязана. Напомню, зарплата младшего дворника 20 рублей в месяц. Дальше лежат у нас тюбики с зубной пастой по 30-60 копеек, паста уже есть, зубные эликсиры и порошки. Порошки есть мятные, ягодные и борно-тимоловые. Теперь переходим к уходу за волосами. У нас есть довольно дорогое средство Капиллор, которое одновременно борется и с перхотью, и с облысением. Стоит 3 рубля 50 копеек за флакончик. Есть еще хинный вежиталь.
Это такая ароматизированная спиртовая настойка для дезинфекции волос и париков. А еще она служит для удаления с них жира. И еще продается шампунь. Впрочем, он не похож на сегодняшний шампунь, потому что это сухая смесь для ухода за волосами, такой как бы мыльный порошок. Но со временем Ролле начнет производить и первые в России жидкие шампуни. Еще есть крем Бриолин. Одна банка стоит 1,5 рубля. Он делает волосы блестящими и продается жирная помада для волос. Вроде ничего не забыл. Самое интересное, чего тут нет. Нет туши для ресниц, нет румян, нет теней, подводок. Если бы женщинам того времени показали бы хайлайтер или автозагар, они бы, наверное, вообще в обморок упали. Загорелая кожа считается крайне вульгарной. В общем, ничего этого нет. В магазин заходит горничная, берет шампунь и мыло, просит записать на счет хозяев и спешит домой, к нашей даме, которую мы оставили на целый день. День подходит к концу, пора делать вечерний туалет, так что мы вернемся с горничной домой.

Нас ждут вечерние процедуры. Не душ. И не только потому, что душа в квартире нет. Душа в квартире нет, если что. Дело в том, что вот эти вот воззрения о гуморальных жидкостях все еще укоренены. Столетия жизни в этой парадигме просто так не изжить. Водные процедуры воспринимаются не просто как очищающие, но как лечебные. В плане, вода восстанавливает баланс гуморов и имеет значение все. Горячая вода или холодная, пресная или соленая, проточная или стоячая. Так вот, душ в то время воспринимается конкретно как лечебная процедура. Это что-то вроде массажа. Душ могут назначить врачи. Реально, типа, ой, у вас вот истерия, надо ее лечить теплым душем. Но и простое мытье головы – это процедура довольно трудоемкая. Руководство по уходу за волосами для дам, в котором давались советы врачей и специалистов, писало, цитирую, «Лучше всего мыть голову в парикмахерских, где имеются все технические приспособления для основательной очистки, полоскания и сушки. Собственноручное мытье головы очень кропотливо и сильно утомляет». В общем, нету никаких вариантов, что вы справитесь сами. И если мы не идем в парикмахерскую, а мы не идем, нам будет помогать горничная. Ну, во-первых, надо согреть воду. Водоснабжение в квартире есть, но только холодное. И процедура мытья волос довольно подробно, реально описана в руководстве. Я вам даже зачитаю сейчас полное название этого руководства, чтобы вы поняли, насколько важным делом мы занимаемся. Итак, книга называется «Как причесываться, как ухаживать за своими волосами, как сохранить свои волосы, наставление для самостоятельного, без помощи парикмахера, исполнение дамских причесок, как для дома, так и для выездов, врачебные советы для ухода за волосами и лечения их». Полное название, такое длинное. Итак, процесс такой. Я вам кратко пересказываю брошюру. Надеваем халат. Зачесываем средние и короткие пряди назад. Длинные заплетаем в свободную косу. Мыльную воду или разведенный в воде шампунь наносим на переднюю часть головы и растираем вдоль волос. Потом нагибаем голову над умывальником и делаем то же самое с остальными волосами. Затем специальной леечкой смываем мыльный раствор. Как часто надо делать эту процедуру? Руководство настойчиво требует проводить ее раз в неделю, ну, максимум раз в две недели. И по степени настойчивости понятно, что в реальности это могло происходить еще реже. Нанесение жирной помады и вежеталя, ну, то есть вот этой спиртовой настойки, считалось достаточным в остальное время. На этом все. Погодите, вы спросите, а как же ванна? Ну, ванна — это отдельная история. И ванну, конечно, тоже принимают не каждый день. Для современной и обеспеченной публики нормально было принимать ванну раз в неделю. И если мы не моем волосы, то обычная вечерняя рутина такая. Надо смыть крем и пудру с лица, и делается это без помощи воды. Руководство советует использовать лосьоны или жирный крем, остатки которого можно убрать салфеткой. И ни в коем случае не мыть водой лицо после этого. Цитирую. «Ни под каким видом не следует мыть лицо тотчас же после снятия грима. Самое лучшее – освежить лицо одеколоном и затем покрыть его легким слоем пудры». Под словом «грим» тут имеется в виду, собственно, дневной крем и пудра, нанесенные на лицо утром. Вопрос, почему нельзя мыть лицо? Это же странно. Ну, потому что мы только что с вами очистили лицо от защитного слоя. А вода – это опасность. Она не фильтрованная, от нее ждут болезней, как минимум прыщей и язв. А очищенное лицо теперь беззащитно перед угрозами. И поэтому воду на него наносить ни в коем случае нельзя. Что дальше? В целом все. И погодите, что-то пропущено. Ну, в смысле, интимная гигиена. И вот если смотреть дореволюционные источники, то кажется, что женщины – это что-то вроде бесполых ангелов. Ничего у них нет, и заботиться ни о чем не надо. Типа, а что вы хотите, чтобы мы прямо в книжке, прямо буквами писали, что надо с собой делать, знаете, там? Это же ужасно неприлично. За кого вы нас принимаете? Эти же книжки читают дамы и дети. Пусть лучше девочки спрашивают совета у подруг и мам, болеют и не знают, что с этим делать. Реально, я прям искал и смог найти только один очень смутный намек. В самых популярных рекомендациях того времени, написанных француженкой Бланш Суае, она писала под псевдонимом «Баронесса Стаф».
Книга эта переводилась на множество языков. Это суперхит. Называется она «Искусство нравится мужчинам». И вот там, в одном единственном месте, просто упоминается, что стоит соблюдать обыкновенную чистоту и опрятность в, цитирую, «некоторых частях тела, требующих большего внимания, нежели остальные». И все. Типа, живите как хотите. В общем, осталось только распустить и расчесать волосы. Как это происходило, забытый писатель Евгений Чириков описывал в рассказе «Танино счастье». Это на самом деле не только у него, это встречается в огромном количестве литературы, рассказов художественных. Это такой очень повторяющийся образ в литературе. Сидит женщина вечером перед окном и расчесывает свои волосы. И так вот Евгений Чириков описывает. Никифор осторожно подошел к огоньку и посмотрел в окошко. Видит стол, на столе лампа с зеленым бумажным абажуром и круглое зеркало. Перед зеркалом сидит женщина в белой кофточке и расчесывает длинные волосы. Видно, что она собирается спать, постель раскрыта. Когда эта женщина стала заплетать косу и повернулась, Никифор увидел молодое и красивое лицо. Лицо это было задумчиво, и таким оставалось все время, пока женщина заплетала свою русую косу.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек Ксюша Абросимова, редактура Катерина Серебренникова, работа над звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стрекаловская. Ставьте оценочки и пишите отзывы везде, где вы слушаете этот подкаст, и до встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: ведущий Михаил Калужский. Этот год, 2023, подходит к концу, и пока он не закончился, я хочу вспомнить одну важную дату. Это юбилей. Даже три круглых даты, связанных с одной пьесой, очень важной для истории театра, да и не только театра.
1: А ты уверен, что это здесь?
2: Что?
3: Ну, нам ждать его здесь.
2: Он сказал, около дерева. Ты где-нибудь еще видишь деревья, а?
1: Иди. А это что за дерево?
2: Не знаю. Ива, похоже.
1: Да. А где листья?
2: А, ну, наверное, засохло.
1: Не плачет больше.
2: Или, может, не то время года.
1: А, по-моему, это кустарник.
2: Куст?
1: Нет, кустарник.
2: Нет, куст.
1: Кустарник.
2: Ну, что ты, собственно, хочешь сказать? Что мы не на то место пришли?
1: Нет, нет, он уже должен быть где-то здесь.
2: Он не сказал наверняка, что придет.
1: А если он сегодня не придет?
2: Мы придем завтра.
1: И послезавтра?
2: А и послезавтра.
1: Что и послезавтра?
2: Мы будем все время сюда
1: бегать. Что мы будем
2: все... Бегать, пусть ты где-то.
3: Ой, Диди, а мы вчера уже приходили сюда?
2: Ну нет, ты ошибаешься.
3: А что мы делали вчера?
2: Что мы делали вчера?
1: Что мы делали вчера?
4: По-моему, мы вчера уже здесь были.
2: Ты что, узнаешь это место?
4: Я этого не говорил.
2: Тогда что же?
4: Одно другому как-то не мешает.
2: Все-таки, это дерево, это болото.
3: А ты уверен, что это сегодня вечером?
2: Что?
3: Ну, он придет сюда сегодня вечером.
2: Он сказал в субботу.
3: Ага.
2: Кажется.
3: Как кажется? Как кажется?
2: Я записал! Я записал! Гу-гу! Сейчас! Подожди! Сейчас!

0: А в какую субботу? И разве сегодня суббота?
1: Эй! Эй! Гадо! Мы здесь!
2: Пьеса «В ожидании Гадо» была написана на французском языке. Ее премьера состоялась в Париже 70 лет назад, в 1953 году, в театре «Бабилон». А чуть позже Сэмюэл Беккет, ее автор, сам перевел пьесу на английский, и через 2 года состоялась премьера в Лондоне. После этого Гадо стали ждать на самых разных языках и на самых разных театральных площадках. Начав говорить об этой премьере 70-летней давности, одном из важнейших событий театра в 20 веке, можно двигаться несколькими путями, в отличие от героев самой пьесы Беккета, которые все время куда-то собираются, но при этом не двигаются с места. Нам можно двигаться как минимум тремя самыми очевидными дорогами. Во-первых, можно говорить о театре абсурда. Это феномен, появившийся в послевоенной Франции. Первыми произведениями театра абсурда стали 2 дебюта. Их авторы прежде никогда не писали пьес. Это «Служанки» Жана Жене, поставленная в 47 году, и «Лысая певица» Жены Ионеско в 50-м. Однако, несмотря на все внимание, которое привлекли тогда в 50-е пьесы Ионеско, Беккета, Жене, Артура Адамова, Эдварда Олби и Гарольда Пинтера, сам термин «театр абсурда» появился позже, только в 61-м году его придумал британский драматург и критик Мартин Эслин. А в книге, которая так и называлась «Театр абсурда», он писал: «Театр абсурда стремится выразить свое ощущение бессмысленности человеческого состояния и неадекватности рационального подхода путем открытого отказа от дискурсивного мышления и рациональных методов познания». Один из лидеров абсурдистов, Артур Адамов, отвечал на это, впрочем, не вступая в прямую полемику. Адамов сказал: «Причина, по которой действие абсурдистских пьес происходит на ничьей земле и только с 2 персонажами, в первую очередь, финансовая». Так или иначе, драматурги, писавшие абсурдистские пьесы, были очевидно травмированы Второй мировой войной. Они не испытывали никакой эйфории по поводу ее окончания. Трагедия человеческого существования – для них не сводилось к политическим, социальным или экономическим обстоятельствам. Человек обречен самим фактом собственного существования. Нонсенс – не грамматическая или смысловая аномалия, а самое естественное состояние коммуникации. Социальная амнезия – норма.
3: А ты когда-нибудь читал Библию?
4: Библию? Да. Я просматривал когда-то.
3: Помнишь Евангелие?
4: Я помню карты Святой Земли. Цветные они были. Очень красивые. Мертвое море было бледное голубым. Смотришь и пить хочется. Вот куда мы поедем, говорил я себе. Вот куда мы поедем в наш медовый месяц. Мы будем купаться. Мы будем счастливы.
3: Тебе бы поэтом быть.
4: Я и был.
2: Вторая дорога, по которой можно пойти в нашем рассказе, это разговор о фигуре автора Гадо. Сэмюэл Беккет, лауреат Нобелевской премии, участник французского сопротивления, профессиональный игрок в крикет, несостоявшийся ученик Сергея Эйзенштейна. Его называют ирландским писателем. Сам он не любил это определение, хотя оставался гражданином Ирландии до конца своих дней, при этом большую часть жизни провел во Франции. В какой-то момент он стал писать только на французском. И на вопрос «почему?» ответил: «Потому что легче писать без стиля». Этой фразой он указывал на чужеродность любого языка, на осознанную необходимость отказаться от остроумия, игры слов и тех представлений о художественном мастерстве, которые к тому моменту ассоциировались с его старшим другом, еще одним ирландским писателем, жившим не в Ирландии, Джеймсом Джойсом. Вместо всего этого Беккет стремился к честности дословного изложения, той простоте, которая свойственна изучающим иностранный язык. Позже, гораздо позже, когда Беккет стал франкоязычным властителем дум, то он, в свою очередь, отказался от приобретенного мастерства в новом языке и вернулся к английскому. О личности Беккета очень трудно говорить. Он был закрыт, не любил публичности, редко давал интервью и совсем редко говорил о своих творческих принципах. Он сделал одно главное исключение для американского режиссера Алана Шнайдера. Шнайдер – уроженец Харькова. При рождении его звали Абрам Леонидович. Он был главным постановщиком Беккета на американской сцене. Первым поставил все 5 пьес Беккета в США. А в 1961 году сделал знаменитый телеспектакль, где Владимир и Эстрагона играли 2 великих американских актера – Бёрджесс Мередит и Зара Мостель. Шнайдер был режиссером единственного фильма, которому Беккет написал сценарий. Этот фильм так называется «Фильм». Он снят в 1964 году, и в нем главную роль сыграл еще один великий актер, но уже в самом конце своей карьеры – это Бастер Китон. Так вот, Алан Шнайдер был единственным человеком, с которым Беккет последовательно делился секретами своих замыслов и концепций. Они встречались, они много разговаривали, они созванивались, но самое главное – они переписывались. Их корреспонденция насчитывает около 500 писем. Она началась 14 декабря 1955 года и закончилась 2 марта 1984, практически 30 лет. А мы знаем точную дату окончания этой переписки, потому что она закончилась вполне в соответствии с правилами театра абсурда. И предсказуемо, и иррационально. 2 марта 1984 года в Лондоне Шнайдер пошел к почтовому ящику, чтобы отправить письмо Беккету в Париж. Он опустил письмо и на обратном пути в гостиницу, переходя улицу, забыв о британском левостороннем движении, привычно посмотрел налево. Он был немедленно сбит мотоциклом и тут же погиб. Беккет пережил своего конфидента и соратника на 5 лет.
5: Спеть? Да, да вы что? Он же у меня не мой.
6: Не мой?
5: Да, абсолютно, он даже стонать не может.
6: Не мой? Но с каких пор?
5: Слушайте, как вы мне надоели с вашим приставанием со временем. Когда, в какой-то момент вам этого мало? В какой-то момент у него отнялся язык. В какой-то момент я ослеп. В какой-то момент мы все оглохнем. Это случится в один момент, в одну секунду, в одну минуту. Смерть и рождение. В одну секунду мы рождаемся и в эту же секунду умираем. Вам этого мало?
2: Наверное, если все же идти по этому второму пути, говорить о Беккете, то лучше вести речь не о его жизни, а все-таки о текстах. Например, так, как это делает в своей лекции филолог Армен Захарян, ведущий YouTube-канала Армен и Федор. Захарян начинает говорить о биографии писателя, но очень быстро переходит к анализу «В ожидании Годо».
7: В рамках своей недолгой и бесславной карьеры преподавателя литературы Беккет так говорил студентам о Бальзаке. Последовательность и логичность – это черты хлороморфного мира Бальзака, герои которого действуют как механические нарезки под наркозом, ибо автор уверен, что они окажутся ровно в том месте, куда он их поставит. Беккет не такой. Он, если хотите, анти-Бальзак, поскольку его проза аккуратно избавляется от этих двух прегрешений – последовательности и логичности. Смотрите, что он проделывает. Классическое линейное построение драмы – завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он заменяет на замкнутую кольцевую композицию. Если сюжет – это мост между началом и концом, то Беккет сжигает мосты, потому что в его пьесе начало неотличимо от конца. Те же герои на том же месте и в том же статусе. Ни перемены, ни потери, ни обретения. Сюжет Беккета – это не мост, соединяющий два берега, это колесо обозрения, которое стоит посреди пустыни.
2: Я горячо рекомендую послушать лекцию Захарьяна, которая называется «Только очень жди». И ссылку можно найти в описании этого эпизода. Так что давайте мы пойдем третьим путем. Хотя, конечно, возможно еще четвертый, пятый, множество других. Мы поговорим о постановках в ожидании Годо и те две другие юбилейные даты, о которых я уже сказал, связаны именно с ними. Пьесу Беккета ставили очень много, очень по-разному. Ведь очень по-разному можно интерпретировать саму идею ожидания. Ожидание может быть бесплодным. Ожидание может стать адом, когда оно бесконечно. Но при этом в самой идее ожидания есть надежда. И поэтому, вовсе не случайно, есть большая история постановок в ожидании Годо в тюрьмах. Ведь для людей, находящихся в заключении, естественно, ждать. И самая первая постановка Годо в тюрьме состоялась уже в том же самом 1953 году в Германии. Один из заключенных тюрьмы Лютенхаузен, недалеко от Дюссельдорфа, в западной части Германии, получил французское издание пьесы по почте, сам перевел его на немецкий и добился от тюремного начальства разрешения сыграть спектакль. Эта премьера состоялась 29 ноября 1953 года, и это вторая юбилейная дата, которую мы вспоминаем сегодня. Через некоторое время после премьеры автор перевода и инициатор постановки, к сожалению, мы не знаем имя этого человека, написал Беккету. Вы, наверное, удивитесь, получив письмо о вашей пьесе «В ожидании Годо» из тюрьмы, где столько воров, фальшивобонетчиков, бандитов, сумасшедших и убийц проводят эту сучью жизнь в ожидании и ожидании и ожидании. В ожидании чего? Годо? Возможно. Сэмюэл Беккет был очень тронут этим письмом и собирался приехать в Лютенхаузен, но у него не получилось. Однако он поддерживал отношения и помогал с участником другой тюремной постановки. В 1957 году театральная группа из Сан-Франциско, она называлась Actors Workshop, сыграла в ожидании Годо в старейшей тюрьме Калифорнии, Сан-Квентин. Больше тысячи заключенных посмотрели спектакль, и после этого создали свою собственную театральную группу, которая играла, в том числе, конечно, и в ожидании Годо. Беккет переписывался и присылал деньги одному из исполнителей роли Владимира, Рику Клачи. Клачи был осужден за вооруженное ограбление, вышел из тюрьмы раньше срока за хорошее поведение и начал театральную карьеру. Когда Беккет сам ставил в ожидании Годо в Берлине в Шиллер-театре в 1975 году, Клачи был его ассистентом. А еще через 10 лет шведский режиссер Ян Йонсон, работая над проектом социальной реабилитации заключенных, поставил с ними Годо в самой большой тюрьме Швеции, тюрьме строгого режима Кубла. При поддержке администрации тюрьмы заключенного разрешили показать пьесу в нескольких театрах по всей Швеции. Первый показ в Стокгольме прошел на ура. Однако на втором запланированном представлении в Гетеборге пятеро из шести заключенных сбежали. Спектакль не состоялся. Йонсон был вынужден выйти на сцену и прочитал зрителям монолог, в котором рассказал о творчестве Беккета и о своем собственном опыте работы с заключенными. Сбежавшие заключенные позвонили Йонсону через несколько дней. Они добрались до Испании. Но после недолгих каникул на Средиземном море они вернулись в Швецию и отбыли срок до конца. Йонсон рассказал об этой истории Беккету, и драматург был в восторге. Более того, он посоветовал шведскому режиссеру поработать с заключенными той самой калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин. И Йонсон это сделал немного позже, в 1988 году.
8: Что я скажу о сегодняшнем дне завтра, когда мне будет казаться, что я уже проснулся? Что мы с моим другом Эстрагоном ждали здесь Годо? Что Поццо проходил здесь со своим носильщиком? Что он разговаривал с нами? Несомненно. Но что во всем этом будет правдой? Вот и сейчас кто-то другой смотрит на меня и думает. Он спит. Он не знает. Пусть себе спит.
9: Я не могу больше.
8: Что это такое говорил-то?
2: Сэмюэл Беккет умер в 89 году, году больших перемен, когда мир, созданный после Второй мировой, начал стремительно меняться. Обстоятельства этих перемен иногда были чудовищны.
10: Часто задавали мне и другой вопрос. Кто пойдет смотреть в ожидании Годо? Да те же, кто пошел бы смотреть в ожидании Годо, если б не было осады. При виде картин разгромленного города трудно представить себе, что прежде Сараево было оживленной и привлекательной провинциальной столицей по уровню культурной жизни и сравнимой с другими старыми средних размеров городами Европы. Это относится и к театральной публике. Как и в остальной Центральной Европе, театр в Сараево был преимущественно репертуарным. Исполнялись шедевры прошлого и наиболее знаменитые пьесы XX века. Как талантливые артисты остались в Сараево, так осталась и культурная публика. Разница только в том, что и актеров, и зрителей по дороге в театр, и из театра может убить или изувечить пуля снайпера или мина. Впрочем, это случается с людьми и в гостиных, и в спальнях, и во время сна, и по дороге из кухни, и когда они выходят из подъезда.
2: Это фрагмент из эссе Сьюзен Сонтак «Ожидание Годо в Сараево». Сараево, столица Боснии и Герцеговины, находилась в осаде 3 года, 10 месяцев, 3 недели и 3 дня. Намного больше, чем, например, блокада Ленинграда. Эта осада продолжалась с 5 апреля 92 по 29 февраля 96. За это время погибло почти 15 тысяч человек. Сначала Сараево осаждала Югославская народная армия, потом армия Республики Сербской, и сербские снайперы, артиллерия расположились на горах вокруг боснийской столицы, откуда ее обстреливали. В городе не было электричества и воды, все дороги были отрезаны, но работал аэропорт. По воздуху миротворцы ООН доставляли продукты, медикаменты и воду. Сараевцы продолжали гибнуть от пуль снайперов и снарядов, но страны НАТО не спешили вмешиваться. Сьюзен Сонтак, которая тогда была в зените своей славы, первый раз приехала в Сараево в апреле 1993 года в составе международной писательской делегации. Она была потрясена увиденным в полуразрушенном городе и решила приехать еще раз, вернуться. Как она позже написала, но я не могла приехать еще раз только в качестве свидетеля. Если вернуться, то для того, чтобы что-то сделать. Она решила поставить спектакль. Она выбрала пьесу Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». В Сараево не было электричества. Соответственно, не было ни кино, ни телевидения. Но два театра, пусть и регулярно, но работали. Спектакли играли при свечах. И всего за время осады боснийской столицы эти два театра, камерные и молодежные, дали около 50 спектаклей. Сонтак ставила Беккета в молодежном, и формально ее постановка была частью фестиваля МЭС, старейшего театрального фестиваля бывшей Югославии. Строго говоря, в ожидании Годо постановки Сонтак был единственным спектаклем этого фестиваля в 1993 году. Но нужно сказать, что Сонтак, конечно, не была режиссером, но у нее был небольшой предыдущий опыт режиссерской работы. И, конечно, она, как никто другой, могла видеть все нюансы текста, что мы очень хорошо знаем по ее эссе и критике. Несколько недель летом 93-го года голодные актеры репетировали при свечах и обессиленно ложились на пол во время пауз. Несмотря на эти условия, многие актеры рассматривали свое участие в спектакле как совершенно необходимую стратегию выживания. Позже Инесс Франкович, актриса, которая играла Потца, сказала в интервью: «Актерская игра – это своего рода терапия для меня. Если бы я не работала почти каждый день, мне было бы очень трудно пережить эту войну. Обстрелы и смерть многих друзей до сих пор потрясают меня, но актерская игра помогает мне забыться». Премьера «В ожидании Годо» состоялась 17 августа 1993 года. Это третья дата, которую мы вспоминаем сегодня. Спектакль был показан днем. Вечером передвигаться по городу было опаснее. Роли Эстрагона и Владимира исполнили не одна, а три пары исполнителей – мужчин и женщин. Это позволило и усилить абсурдность драмы, и, конечно, дало возможность занять больше местных актеров. Сонтак видела несколько постановок «В ожидании Годо», в том числе ту самую берлинскую, которую сделал сам Беккет. И, конечно, ее спектакль был совсем другим. Она полностью отказалась от второго акта, в котором повторяется то же действие, ну, или отсутствие действия, с еще более выраженным чувством безнадежности. Она писала: «Возможно, я чувствовала, что отчаяние первого акта было достаточно для сараевской публики. Я хотела избавить ее от второго раза, когда Годо не придет. Возможно, я подсознательно хотела предложить, что второй акт может быть другим». Но как будто, вторя дискуссии Мартина Эслина и Артура Адамова сараевские актеры, участники спектакля, позже говорили, что второго акта не было просто потому, что у них не было сил и времени репетировать дальше. Итак, премьера, август 1993 года. Сцена была освещена свечами и фонарями. В переполненном зале сидела и обычная сараевская театральная публика, и те, кто появился в городе во время войны, миротворцы ООН, солдаты боснийской армии в военной форме, также министр боснийского правительства и несколько францисканских монахов в коричневых рясах. Во время спектакля были слышны взрывы. Спектакль, который видели только в Сараево, стал известен во всем мире. Конечно, сараевская постановка «Году» ничего не изменила в ходе войны. Но она вернула жителям осажденного города чувство собственной значимости. И на какое-то время театр абсурда победил политику абсурда. С другой стороны, в пьесе Беккета «Году» так и не приходит Владимира Эстрагона. Страны НАТО все-таки пришли в какой-то момент на помощь Боснии. Но абсурд в искусстве и абсурд в политике остаются густо перемешанными. Сегодня имя Сьюзен Зонтак носит площадь возле Сараевского театра. Но это не тот театр, где американская писательница поставила пьесу Беккета. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Фрагмент эссе Сьюзен Зонтак читала Полина Филиппова. И я хочу сказать большое спасибо театроведам Ольге Федяниной и Анастасии Арифьевой за те советы, которые они мне дали, когда я работал над этим эпизодом. До встречи через неделю.
11: Мистер! Мистер Альберт?
12: Off we go again. Do you not recognize me?
11: No, sir.
12: It wasn't you came yesterday?
11: No, sir.
12: This is your first time?
11: Yes, sir.
12: You have a message from Mr. Goto?
11: Yes, sir.
12: He won't come this evening?
11: No, sir.
12: But he'll come tomorrow?
11: Yes, sir.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст радио.
1: Монеточка? Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
3: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
3: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
3: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
3: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первый раз

0: И мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала.
1: Угу.
0: И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
1: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
0: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
1: Да, она отбила 35 евро.
0: Да.
1: Осталось немножко.
0: Да.
1: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
0: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
1: Туры.
0: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Угу. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать mm-hmm. чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
2: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
3: Ай, дяденька, малышка. Господи.
0: Я испугалась, что она будет плакать. Mm-hmm. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас mm-hmm. для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
4: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено?
0: Привет!
1: Привет!
5: Здравствуйте!
0: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
1: Лоу-фай, хип-хоп.
0: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
5: А, мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорит, что надо готовиться.
1: А куда ты хочешь поступить?
5: Скорее всего, в вышку или в ИТИС. На
0: вау,
5: сценарии.
0: Класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
1: Ты же хотела вообще стать учителем.
0: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили. и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила. Я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
1: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку. Я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию. Пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
0: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
1: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
0: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
1: Не, ну, на самом деле, у меня три специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
0: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
1: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да-да-да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
0: Вот это именно то, что
1: ты
0: делаешь.
1: Это, да, то, что я делаю.
0: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая, маленько где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
1: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
0: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил...
1: Это что ты имеешь в виду?
0: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
1: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
0: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
1: Внушить?
5: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
1: Да.
0: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
1: В Уральский?
0: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
1: Обойти их со спины.
0: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
1: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
0: В каком-то, знаешь, я в темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
1: А сейчас?
0: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Угу. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
1: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
1: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
0: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрения, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
1: Но ты тоже винтик в нашей системе.
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
1: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
0: Да.
1: Короче, творчество ты не любишь, да?
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
1: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
0: как
1: вот.
0: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
1: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
1: Да?
0: Эти правки, это техзадания, они же еще все время...
1: Ты же бесилась, я помню.
0: Да не, Витя, да. А что ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
1: Ну, у меня там тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо, ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
1: конечно,
0: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
1: Добавить атомный взрыв.
0: В конце, да.
1: Спой.
0: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу.
6: Положить свою ложку на блюдце пустяк, не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета, с конфетой, если забил на это. Не страшно, если прольешь случайно, ты слышишь свист, вскипяти чайник.
1: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
7: Блин, работает! А ну работает!
8: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
6: Привет!
8: Привет!
6: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
8: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
6: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
8: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
6: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
1: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
6: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
1: нам привезли сломанный пульт.
6: Да.
1: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них – это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой – это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
6: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора – полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут послушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
1: Невкусная.
6: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
1: А на кого ты собираешься учиться-то?
8: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
1: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
8: Ну, как сказать, переживать-то я мог, и слава богу, что...
6: Не мог
1: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
8: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
1: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
6: But he just watched a lot of movies, a lot of serials. He read a lot of magazines.
1: Хлопья, serial, да?
6: But me... Я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
1: В общем, крутая у тебя профессия, мне кажется, очень нужная.
6: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держать нам это, держать контакт, так скажем.
8: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
6: Хорошо.
1: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
6: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
1: В чей?
6: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делала, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
1: Использование или написание?
6: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
1: Конспект. Конспект.
6: Только конспект не такой, который просят учителя, а который тебе лично самой удобно, потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
1: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
6: А мне что просто... тебе мешало?
1: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
6: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
1: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
6: Ну, это просто мы с тобой весь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная.
1: Комфортная.
6: Комфортная. Конформист.
1: Конформист.
6: Что я больше конформист, чем ты.
9: Алло.
6: Привет, Лиша.
9: Здравствуйте.
6: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
9: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
1: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
6: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому на самом деле это не мешало.
6: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент и его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык, и он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, неинтереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
9: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
6: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
1: Двойной пятерки.
6: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так, что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
1: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
6: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
1: Тебе давали шоколадку?
6: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
9: И уснуть на экзамене.
6: Да.
1: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
9: Нет.
1: Повезло.
6: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, снежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
1: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
6: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
6: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
1: Педаль или нога?
6: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
6: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания, да, для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
6: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
1: Угу.
6: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
6: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, песню «Пост-пост» написала, когда
1: вышла с экзаменом.
6: Вышла с экзаменом, мне было так хорошо, реально, птички поют, все.

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация

0: орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей альбиносов или крыс альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования. И постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Hague. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving the maternal.
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь по сути покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет! Это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела» той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих
6: подписчиков. Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

я не умру. И разве может быть, что без меня

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

С вами литературно-достоверный канал Армен и Федор и наш новый выпуск в рубрике «Переводы». И если в прошлый раз мы говорили о разных переводах романа Саллинджера «Над пропастью во ржи» и сравнивали их между собой, то сегодня перевод будет только один. И оригинал один, и переводчик тоже один, точь-в-точь похожий на своего творца. Словом, он такой один. Мы поговорим о том, как Владимир Набоков перевел свою «Лолиту» и что из этого получилось. В начале этого разговора необходимо поставить многоточие над «и» в имени сегодняшней героини. Во-первых, оригинальная, подлинная «Лолита» — это прежде всего «Лолита американская». Она была написана Набоковым по-английски в середине 50-х годов. А своей русской сестрой-двойняшкой, хотя степень их родства будет сегодня уточняться, обзавелась только через 10 с лишним лет. Иногда люди, которые даже знают, что Набоков сам перевел «Лолиту», почему-то думают, что перевод этот происходил с русского на английский, переводил же он в конце концов Пушкина. Здесь, однако, все было с точностью до наоборот. Во-вторых, нужно оговориться, что автоперевод – это вообще особый тип перевода. Когда автор работает со своим собственным текстом, то он пользуется большей свободой, чем любой переводчик. Не считая, конечно, только Бальмонта, который чувствовал себя свободным до такой степени, что вместо «лют» – «лютня» писал «рокот лютни чаровницы». Словом, автоперевод – это работа, которая часто застревает где-то в пограничной зоне между переводом как таковым и новой авторской редакцией текста. И сегодня мы попробуем разобраться, что из этого получилось у Набокова. Наконец, в-третьих. Споры о том, плох перевод «Лолиты» или хорош, продолжаются уже несколько десятилетий. Одни исследователи называют его явной неудачей, другие – прекрасной работой. Одни считают, что он ужасен, другие, что никто не сможет его превзойти. А так как оставаться беспристрастным в разговоре о Набокове и сохранять видимую объективность, не вставая ни на одну из сторон, у нас вряд ли получится, то мы попробуем встать на обе сразу. И рассказав, в чем именно перевод «Лолиты» ужасен, объяснить, почему лучше и быть не могло. Итак, мне представляется, что разговор о переводе «Лолиты» интересно было бы начать с реалий. Реалии – это характерные приметы места и времени. Слова, которые обозначают нечто неотъемлемое для одной культуры, но незнакомое для другой. Например, это название блюда или одежды, топонимы, деньги и так далее. Общее правило здесь такое – чем ярче у писателя представлен национальный колорит, тем больше вызовов для переводчика. Посмотрите хотя бы на то, что делает с басурманскими толмачами Гоголь, у которого в текстах сплошь галушки, кошевые, самовары, стерляди и черевички. Какого-то универсального рецепта при переводе реалий не существует. Как правило, переводчик должен каждый раз искать лучшее решение для конкретного текста или даже конкретной задачи. Так, например, в «Мертвых душах» великая, как минимум по масштабу своей деятельности, переводчица Констанс Гарнетт, которой принадлежат многие первые английские переводы русских классиков, использовала самые разные приемы. Скажем, «Самовар» она транскрибировала, но он сопровождается в тексте сноской «Металлическая урна для подогрева воды, чтобы заварить чай». «Баранки» перевела как «bread rings», то есть «хлебные кольца», а «пирог с груздями» как «пирог с грибами». Pie made of mushrooms. Это, кстати, отличный пример того, что в теории перевода называют родовидовой заменой. Когда вместо груздей у тебя грибы, вместо избы – дом, а вместо рублей – деньги. Впрочем, сам Владимир Набоков о талантах Констанс Гарнетт был не слишком высокого мнения и со свойственной ему откровенностью однажды написал: «Я потратил почти неделю, переводя нужные фрагменты из «Ревизора», поскольку не хочу иметь дело с сухим дерьмом Констанции Гарнетт». Что же, давайте посмотрим, как сам Набоков переводит реалии в своей «Лолите». А их там множество. «Лолита» — книга не менее американская, чем «Мертвые души» русская. «Лолита» — плоть от плоти той страны, по которой колесили ее герои. А так как путь к сердцу континента лежит через его желудок, то Гумберт с Лолитой постоянно останавливаются, чтобы чем-то перекусить. Например, иногда они с аппетитом обедают в типичных американских закусочных – дайнерах. «We had a quite hearty meal in a crowded diner». Дайнер Набокову выбрасывать из текста жалко, слишком характерная черта пейзажа. Но и без объяснения это слово оставлять тоже нельзя. Поэтому Набоков сохраняет реалию, но сразу разъясняет,

Нет ее. Мы хорошо и сытно обедали в битком набитом дайнере, оседлом подобии вагона-ресторана. Фактически это объяснение, которое могло бы перекочевать в сноску, но Набоков включает его в текст. В этом месте тех, кто не готов слышать какую-либо критику в адрес Владимира Владимировича, то есть Набокова, я приглашаю перейти сразу к разделу «Игра слов». Внизу будет тайм-код. Либо посмотреть наш 26-й эпизод, где я рассказывал про удивительный писательский стиль Набокова и объяснял, чем именно уникален его язык. Но здесь, сытно отобедав в битком набитом дайнере, его перевод свернул не туда. Если этот несчастный дайнер, любезно разъясненный русскому читателю Набоковым, встречается в тексте всего один раз, то загадочный молочный бар многократно. Именно так буквально Набоков переводит «milk bar» и не дает никаких пояснений, хотя здесь неплохо было бы уточнить, а что такое, собственно, молочный бар. Объяснить, что это не бар, где подают джин с молоком, а кафе, магазин, закусочная и лавка в одном флаконе, расположенная часто в сельской местности. Что-то очень отдаленное, напоминающее наше сельпо или провинциальную кофейню. Очевидно, что такое пошлое советское слово, как «сельпо», у Набокова появиться не могло, но это и не требуется. Достаточно было просто разъяснить молочный бар, так же, как он разъясняет дайнер. Этого, однако, не происходит. И это, собственно, главная проблема того, как Набоков работает с реалиями в своем переводе. Какие-либо внятные принципы, по которым что-то переводится, что-то заменяется, а что-то транскрибируется, отсутствуют. Вот, например, словосочетание «paper chase», то есть буквально «бумажный след» или «бумажная погоня». Та гонка за незнакомцем по записям в книгах дорожных мотелей, которую устраивает Гумберт. Как бы это перевести? Согласитесь, нетривиальная задача. Но что в ином переводе «нетривиальная задача», то в переводе Лолиты – транскрипция. Поэтому «paper chase» остается вообще без перевода, и в русском тексте появляется загадочный «paper chase». А буквально через несколько страниц Гумберт рассматривает старые вещи Лолиты и находит среди них «blue jeans», то есть джинсы. Слово, которое к моменту набоковского перевода уже использовалось в русском языке. Но «blue jeans» в переводе Набокова легким движением руки превращается в элегантные «потертые ковбойские штаны». И это еще не самый плохой вариант. В другом месте Набоков переводит «джинс» как «синие ковбойские панталоны». Название журнала Reader's Digest не только не переводится, но даже не транскрибируется. Так и стоит в русском тексте латиницей. Более того, то, что Reader's Digest – это журнал, тоже не поясняется, а просто «с собой у нас был комплект Reader's Digest». Но самое поразительное, что в начале того же абзаца, где одиноким латинским часовым стоит Reader's Digest, Набоков пишет «Мы жили в разборных избах». Согласитесь, это ведь именно то, что обычно читают в избах – Reader's Digest. Есть даже для этого специальное понятие – «изба-читальня». Все это почти эталонный образчик того, что советская переводчица Нора Галь назвала бы «стилистической кашей». Впрочем, она придерживалась весьма консервативных переводческих взглядов, и мне представляется, что буквально пары строчек из перевода Лолиты хватило бы, чтобы она упала в обморок. Мы постараемся сегодня быть менее радикальной, и тем не менее. При внимательном анализе русского текста Лолиты какие-то стилистические неувязки просто невозможно не замечать. Вот смотрите. То, что Набоков слово «эльм» передает не славянским его вариантом «вяз», а более близким к латыни словом «ильм» – это общее место. Говорят, мол, автор таким образом передает национальное своеобразие подлинника. Это у вас в Малой Пышме растут вязы, а в США – ильмы. Допустим. Но почему тогда зефир маршмеллоу в русской версии романа вообще исчезает? Почему чипсы, уж куда больше американского своеобразия, превращаются в картофельный хворост, а попкорн – в жареные кукурузные зерна? Причем и чипсы, и попкорн, и даже вязы ко времени перевода Набокова в русском языке уже существовали. Вот знаменитая американская издательница русской литературы Эллен Дэя Профер говорит через несколько лет после появления русской Лолиты. Как ни печально об этом писать, но практически все без исключения русские находят набоковский перевод неуклюжим и даже неграмотным. Современный советский русский язык сильно отличается от русского языка Набокова, и есть множество вещей, о которых он не знает. К примеру, что слово «попкорн» всем русским известно как «попкорн».
Это распространенная теория, мол, Набоков пользовался мертвым языком, был оторван от языковой среды. Отсюда все неудачи его перевода. Но если бы дело было только в этом, то удачный или неудачный, перевод все равно мог бы быть последовательным и внутренне непротиворечивым. Проблема, однако, в том, что даже те же самые чипсы, они только однажды выступают в переводе в роли загадочного картофельного хвороста и дважды встречаются уже как чипсы. Ключевая проблема, как мне представляется, не в чипсах и попкорнах как таковых, а в непоследовательности их употребления. Почему, например, «кокс» в одном месте переводится как «кока-кола», а в другом как «коковые напитки»? Почему с каждой страницы на вас смотрят «scout girl», «college girl», «child girl», а когда очередь доходит до слова «cheerleaders», то «cheerleaders»-ы в тексте не появляются, а вместо них Набоков лаконично обходится всего 16 словами? Голоногие девчины в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби. И вместе с этим лингвистическим беснованием в одно прекрасное утро Гумберт приносит Лолите в постель «That sugarless breakfast». Этот бессахарный... Нет, не завтрак. Этот бессахарный breakfast. Честное слово, в этот момент вспоминается Лео Зельберович, пародийный персонаж из «Москвы 2042» Войновича, который говорил: «В Торонто заарендуешь кар, выйдешь на хайвей, возьмешь 6-й экзит, проедешь 2 майла и на шулдере увидишь голубой «Шевроле». Послушайте, ну, конечно, Набоков знал, что у слова «breakfast» есть перевод, и что «breakfast» — это завтрак. И, конечно, он оставляет в русском тексте Лолиты «breakfast» специально. Во-первых, для мелодики. Бессахарный breakfast. Как мы увидим далее, ради мелодики Набоков готов пожертвовать и не такими вещами, как какой-то там завтрак. А во-вторых, возможно, хотя я не берусь утверждать этого с полной уверенностью, он делает это для более наглядной передачи американских реалий. Но все-таки простое транскрибирование, механический перенос слова из чужого языка не создает реалию, а сбивает с толку. И когда сам Набоков переводит Евгения Онегина, он почему-то пишет «My uncle has most honest principles», а не «My daddy has most honest principles». Реалии создаются не так. И потом, такое решение лишает перевод эквивалентности. Если бы в оригинале было использовано какое-то иностранное слово, например, «that sugarless desayuno mamacita», то это было бы, наверное, намеренное смешение языков, и в этом случае его нужно было бы как-то передать, и бессахарный breakfast был бы отличным решением. Но так получается, что американский читатель в этом месте встречает самое простое слово «breakfast» – «завтрак», а русский – подчеркнутую диковинку. И динамическая эквивалентность текстов, то есть их воздействие на читателя в оригинале и переводе, совершенно разные. Ну хорошо. Допустим, что «Scout Girl», «Breakfast» и «Pepper Chess» нужны были Набокову, чтобы оторвать читателя от советских березок, генсеков и капищ и погрузить его в атмосферу Америки 50-х – ветра свободы, коковых напитков и жареных кукурузных зерен. Допустим. Но почему тогда, переводя один из своих каламбуров, Набоков пишет: «Он остановился немного позади нас, у какого-то кафе или бара с идиотской вывеской «Турнюры», а пониже «Потанцуйте тур с Нюрой». Какая к девилу Нюра на границе Вайоминга и Небраски? Это же не русский магазин на Брайтон-Бич, это кафе в американском захолустье с откровенно дурацкой вывеской «A deceitful seatful». Ясно, что каламбур надо как-то передавать, и нельзя переводить его буквально, но такой подчеркнуто русский антропоним среди россыпи американизмов торчит как спица у неисправного зонтика. Более того, чтобы Нюре не было в таком положении уж слишком одиноко, Набоков добавляет ей в компанию Ивана де Марью. Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными. Ее пленяли их надписи. Парни, девки, Иван де Марья, он и она. На месте Иван де Марья в тексте оригинала Джон Джейн. Если дайнер – это столовая, молочный бар – сельпо, а скаут-герл – пионерка, тогда пожалуйста. Тогда пусть Джон Джейн продолжают эту цепочку русизмов и превращаются в Иван де Марья. Но если у вас на завтрак брекфаст, вечером кино в драйв-ин и даже вязы не вязы, а ильмы, то что здесь делают Иван де Марья?
Поймите меня, пожалуйста, правильно, я не критикую переводческую стратегию Набокова. У Набокова нет никакой переводческой стратегии. Например, топографические реалии. Middle West в 11 главе первой части. Вместо перевода «Средний Запад» Набоков пишет «Средняя часть Соединенных Штатов». Ну, спасибо хотя бы, что не лопаточная. Вы можете возразить, мол, автор-переводчик оберегает своего читателя от малопонятных топонимов. Ну что скажет русскому человеку «Средний Запад»? А средняя часть вроде как сразу понятна. Хорошо, но почему тогда в той же 11 главе русский читатель встречает какие-то «Каролины»? Американскому читателю ясно, что «The Carolinas» — это два штата — Северная Каролина и Южная Каролина. Но если implied reader у Набокова не знаком Средний Запад, то вряд ли он с детства учил скороговорку о том, как Карл у Клары украл Каролины. Более того, тот же самый Middle West, средняя часть Соединенных Штатов, к 18 главе первой части уже перерождается и становится тем, чем и должен был быть с самого начала – Средним Западом. Похожий диссонанс возникает и с реалиями денег. I gave her a lovely new purse, in which I had slipped quite a few pennies and two mint bright dimes. Я снабдил ее напоследок чудной сумочкой, всунув целую горстку центов и два совсем новеньких гривенника. Мистер, ваш аршин заставляет курс моего песо стремительно падать. Горстка центов и два новеньких гривенника. Во-первых, само это сочетание «цент» и «гривенник» создает стилистическую несогласованность. Это примерно как в переводе Пушкина на английский написать «Заплати этому доброму извозчику рубль и дай еще 5 фартингов на водку». А во-вторых, откуда вообще гривеннику взяться в средней части Соединенных Штатов? Нагляднее же всего вот эта непоследовательность в переводе реалий, этот генератор случайных переводческих решений, где Pepper Chess калькируется, Дайнер поясняется, а джинсы заменяются описательным переводом, видна на примере такого фрагмента. This, to use an American term in which discovery, retribution, torture, death, eternity appear in the shape of a singularly repulsive nutshell, was it. Какая удивительно красивая фраза. Смотрите, Набоков здесь одновременно подводит итог целой эпохи в жизни своего героя короткой формулой «This was it». Вот и все. И вместе с тем предельно ее уплотняет, разрывает на части вот этим дополнением, и в буквальном переводе получается что-то похожее на «вот», если использовать американское выражение, в котором открытие, возмездие, смерть и вечность предстают в необычайно отталкивающей формуле «и все». Это буквалистский путь решения задачи. Очевидно, существует еще множество других. Однако посмотрите, как переводит эту фразу Набоков. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенок, смерть и вечность выражаются путем удивительно отталкивающей формулы. This is it. Вот оно. Это оно и есть. Набоков выбирает не один, не два, а сразу 3 варианта решения этой переводческой задачи. И смешивает все 3 в одном предложении. Он и сохраняет английскую фразу, но при этом транскрибирует ее по-русски «This is it». Параллельно с этим он дает и перевод фразы «Вот оно», но на всякий случай добавляет еще один вариант перевода «Это оно и есть». Прости, дорогой читатель, слишком все было хорошо, не смог ничего выбрать. Если вы очень ревностно любите Набокова, но до сих пор справлялись с этим выпуском, то, пожалуйста, потерпите еще немного, скоро мы перейдем к разговору об удачах его перевода. Но раз уж мы начали с того, как английская лексика просочилась у него в русский текст, то давайте посмотрим, не случилось ли того же с английским синтаксисом. Короче говоря, второй блок нашего разговора посвящен синтаксическим калькам. Калькирование в самом общем смысле – это буквальный перевод слова или фразы при помощи замены ее частей их лексическими соответствиями. Например, английское «I will call you back». Адекватный перевод этой фразы – «Я тебе перезвоню». Английское «back» передается не буквально, а при помощи русской приставки «пере». А вот «я позвоню тебе назад»
Это калька с английского языка. Причем пример этот иронический только отчасти. Да, у нас так пока не говорят, но, скажем, в Пуэрто-Рико частенько говорят «te llamo patra», буквальный перевод «I'll call you back». Выражение, которое пришло в испанский язык именно в виде кальки из английского. Вы наверняка сейчас думаете, хорошо, но при чем здесь Набоков? Его-то герои наверняка никому назад не звонят. Именно. Не звонят, потому что они в этот момент заняты другими делами. Они делают постели. Да, именно так Набоков переводит английское «to make a bed». Не застелить постель, не заправить и даже не собрать, а сделать. «I had become a great expert in bedmaking». Я делал постели и стал в этом большим экспертом. К сожалению, однако, не только в этом. Вот в другом месте героиня Набокова говорит «I shall be back by dinner time if I do 80». То есть я вернусь к ужину, если поеду со скоростью 80 миль в час. Но Набоков снова выбирает кальку. Я вернусь к вечеру, если буду делать 80 миль в час. Далее. Cars that now and then passed me on the side, I had abandoned to them. Редкие автомобили, проезжавшие по им предоставленной мною стороне. Да. Человек, который написал «дар» и «приглашение на казнь», в этом предложении сложил из кубиков фразу «по им предоставленной мною стороне». Честное слово, когда Томас Элиот говорил «незрелый поэт имитирует, зрелый поэт крадет», вряд ли он имел в виду синтаксис. И читая русский перевод романа, постоянно встречаешь предложения, которые так и хочется провернуть через эту мясорубку обратно, вернуть им их родной английский язык. Причем иногда это можно сделать буквально при помощи Google-переводчика. Например, в русской версии встречаем такую фразу с оборотом «никогда не появились опять», который выглядит как механическая калька с английского. Эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появились опять. Теперь помещаем эту фразу в Google-переводчик. И «this is it» получаем результат, практически идентичный оригинальному тексту. «These absurd builders interrupted the work and never appeared again». В то время как у Набокова «Those absurd builders suspended their work and never appeared again». Но нет, это не Google-переводчик пишет почти так же хорошо, как Набоков. Это Набоков местами переводит почти так же плохо, как Google-переводчик. Ведь гораздо более естественным для русского языка переводом конструкции «never appeared again» было бы сказать, что рабочие больше не появлялись. Вы можете сказать, мол, наверняка Набоков использовал кальки в качестве художественного приема. Но здесь возникает сразу несколько возражений. Во-первых, все та же непоследовательность. Если бы в романе существовала какая-то система калькирования, закономерности которой можно было бы проследить, то уместно было бы говорить о приеме. Например, такие кальки, как «я буду делать 80 миль в час», вкладывались бы только в речь героев-американцев. Или если бы вообще весь текст переводился таким образом. Но этого не происходит. Во-вторых, Набоков ведь сам иронически усмехался над совершенно аналогичной калькой, когда писал в послесловии к переводу, что ему, мол, не хотелось бы, чтобы его роман переводил на русский какой-нибудь американец, который брал русский язык в университете. Набоков ставит это «брал» в кавычки, тем самым оценивая ограниченный переводческий потенциал человека, который механически калькирует английское выражение и «берет язык». Наконец, в-третьих, калькирование синтаксиса чужого языка действительно может использоваться как элегантный художественный прием. Тот же Набоков в «Других берегах» пишет «Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колет». Но там, возможно, в силу того, что эта конструкция еще более абсурдна, это выглядит как прием, а в «Лолите» скорее как небрежность. Поверьте, я меньше всего хочу выступать в роли инквизитора от теории перевода с томиком Цицерона в руках, а потому не буду настаивать на какой-то одной трактовке. Многим калькирование в переводе Набокова кажется изюминкой. Но, по моему личному мнению, эту битву на реке Калька Набоков все-таки проиграл. Итак, критики набоковского перевода нами вам предоставленной мы имели видеть уже достаточно, а потому давайте посмотрим на те аспекты, с которыми Набоков в переводе справился куда лучше. И начнем с его ответа на один из сложнейших вопросов перевода. Как сохранить игру слов одного языка в другом? Например, когда Саша Соколов пишет в своей «Школе для дураков»
С таким положением вещей трудно не согласиться, то в буквальном переводе вся соль этого каламбура была бы потеряна. Вот переводчик Александр Богуславский и пишет в английской версии романа вместо «положения лещей» – «положение ярмарок». Потому что «estate of fairs» созвучно с английским «estate of affairs», так же, как «положение лещей» созвучно с «положением вещей» в русском. Похожих каламбуров в Лолите множество. Есть даже целые книги, которые эти бесконечные набоковские игры разъясняют. Что же, когда начинаешь сравнивать их в английской и русской версиях, то сразу понимаешь, можно сколько угодно упрекать Набокова в буквализме, когда речь идет о таких скучных вещах, как breakfast или синтаксис. Но когда дело доходит до интересных и сложных переводческих задач, то Набоков преображается. Вот, например, в эпизоде, где Гумберт не хочет рассказывать Лолите о том, что именно произошло с ее мамой. Он говорит «Anyway, something abdominal». Abominable? No, abdominal. Игра слов здесь в том, что Гумберт говорит abdominal, буквально что-то с животом, но Лолите слышится abominable, что-то отвратительное. И в этом испорченном телефоне не просто искажается слово, этот диалог еще и предвещает ту страшную правду о судьбе своей матери, которую Лолита еще не знает. Набоков совершенно блестяще переводит этот диалог на русский, сохраняя и смысл, и игру слов, и ощущение вот этого тревожного предчувствия. «Как мама?» – спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем еще установили, в чем дело, во всяком случае, что-то с желудком. Что-то жуткое? Нет, с желудком. Аналогичная игра встречается в диалоге Гумберта с пожилым джентльменом. Гумберт, как всякий преступник, находится в состоянии самонаблюдения. Все время боится, что его поймают, что станет известно. Лолита не дочь, а предмет его страсти. А потому в самых невинных репликах он слышит обвинения. Например, в такой. Where the devil did you get her? I beg your pardon? I said the weather is getting better. То есть вместо «погода стала лучше» Гумберту в этом эпизоде слышится «где ты ее взял?» Потому что он-то про себя знает, что он похититель. В английском обе фразы звучат похоже, но при буквальном переводе игра слов потеряется, а потому Набоков мастерски выходит из положения. «Как же ты ее достал?» «Простите?» «Говорю, дождь перестал». В другом фрагменте Набоков обыгрывает фамилию доктора Бойда, которого Гумберт называет «quite a boy» – «парень, что надо». «He inquired of me how I had liked Dr. Boyd's talk». And looked puzzled when I said Boyd was quite a boy. Но так как этот Бойд – персонаж даже не второстепенный, а осьмостепенный, и фамилия его нужна преимущественно для этого каламбура, то в русской версии Набоков превращает его, во-первых, из доктора в пастора, а во-вторых, из Бойда в пара. Вот и получается. Он спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я сказал, что Пар – парень на ядь. Да, сегодня «наять», которая значит «отличный», звучит несколько устаревшее, но в 60-е это было далеко не самое устаревшее из использованных Набоковым русских слов. В другом эпизоде Гумберт от волнения путает первые буквы соседних слов. И вместо «What's the matter with kisses?» – «Что не так с поцелуями?» – говорит «What's the matter with misses?» В русской версии «Прекрасная находка» Набоков переводит предложение из плана настоящего в план прошедшего, и вместо «чем поцелуй был плох» получается «чем поцелуй был блох». Вообще, особенно хорошо Набокову удавалось в переводе все, что касается передачи звукописи. Например, «Welcome, fellow, to this bordello» – «Добро пожаловать, дружище, в этот бордель» Набоков прекрасно трансформирует во «Входи-ка, Том, в мой публичный дом». А во фразе «All this noise about boys gags me», то есть «вся эта шумиха вокруг мальчиков меня достала», звукопись «noise boys» сохраняется, пусть и в новом обличии. «Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков». Вообще, когда анализируешь перевод Лолиты с этой стороны, то оказывается, что Набоков никакой не буквалист, коим его признают многие исследователи. Например, он готов вновь и вновь жертвовать точными значениями слов ради удачного сочетания звуков. Триада «humiliating, sordid, taciturn» – унизительный, грязный, молчаливый. В результате небольшой творческой переработки украшается ассонансом и превращается в унизительный, убогий, угрюмый. А школа «чопорная, как креветка»
«as prim as a prawn» – «в чопорную, как чепец». Однако не только ради удачной мелодики текста Набоков отходит от буквы английского оригинала. Иногда он вообще полностью переписывает предложение, чтобы заменить одну игру слов на другую. Это происходило, должно быть, в тех случаях, когда передать оригинальную идею казалось ему невозможным или неинтересным. Например, в американской «Лолите» один из псевдонимов ускользающего от Гумберта преследователя – доктор Грациано Форбесон из города Мирандола, Нью-Йорк. Гумберт сразу оговаривается, что это отсылка к итальянской комедии масок и что она немедленно бросилась ему в глаза. Грациано действительно персонаж комедии «Дель Арте», а Форбесон должно быть пародия на английского актера Форбса Робертсона. Да, еще и город Мирандола указывает на Пико делла Мирандола, одного из итальянских деятелей эпохи Возрождения. Кстати, если вымышленный город Мирандола прочитать по-испански, то получается «глядя на нее» или «смотря за ней». Ровно то, что таинственный сеньор Грациано и делает – следит за Лолитой. Однако заметьте, персонаж Набокова здесь оговаривается. Все это я понял с первого взгляда. То есть механически переложить всю эту игру отсылками на другой язык и сохранить то, как легко Гумберт ее раскусил, было бы весьма спорным решением. Так что Набоков выкручивается иным способом. Он просто заменяет весь каламбур целиком на новый. Получается так. Я нашел среди дюжины явно человеческих адресов следующую мерзость. Адам Н. Епилинтер. Есноб Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы – утвердительную и вопросительную. Наш глаз, конечно, не столь остер, как у Гумберта, но небольшого усилия достаточно, чтобы сложить из этой невнятицы две фразы. «Адам не пил», «интересно, пил Иллиной». Переводчик не всегда может позволить себе так вольно обращаться с каламбурами автора и на место чужого просто-напросто поставить свой, пусть даже более удачный. Но Набоков в данном случае занимается автопереводом, а потому обладает свободой почти безграничной. Тут, правда, получается интересная коллизия. Подобных разночтений между английской и русской лолитами довольно много, а ведь эта книга переведена еще на десятки языков. Вот и получается, что тексты лолиты в разных языках разные. В зависимости от того, какую лолиту, английскую или русскую, переводили в той или иной стране. Так, например, в испанской и итальянской лолитах мистер Грациано Форбесон так и остался сам собой. А вот украинские и хорватские переводы ориентировались прежде всего на русскую лолиту. Поэтому у переводчика Кирилла Васюкова в украинской лолите эта строчка превращается в «ной п» и в «таблю» «вовнав Колорадо». Что можно расшифровать по примеру русской версии как «ной пив таблював навколо раду». «Ной пил и блевал, вокруг было радостно». А вот у хорватского переводчика Златко Црнковича вообще получилось «и дели уп Аризона», что складывается во фразу «идели у Парис она», «едет ли она в Париж». Таким образом, американский мистер Грациано Форбесон превращается в русского господина Епилинтера, украинского пана Ифтаблю и хорватского господина Дели. Вот уж воистину ускользающий преследователь, который не просто прячется от Гумберта, но еще и постоянно меняет личины, так чтобы его точно не удалось опознать. И это не единичный пример таких сложных и расслаивающихся каламбуров, которые как бы сосуществуют в двух вариантах – английском и русском. В лолите десятки. Тем не менее, последний пример, на котором я хочу остановиться в этом блоке – это замена игры слов «поц-коц». Когда Гумберт приезжает в мотель и просит поставить в номер дополнительную кровать, то в английской лолите эта фраза звучит так – «Mr. Potts, do we have any cots left?» То есть, «Мистер Потс, остались ли у нас свободные раскладушки?» Но Набокову хочется сохранить игру слов между фамилией Потс и раскладушкой «коц». Так что он меняет предложение на «Мистер Ваткинс, как насчет лишней кроватки?» Но вот что здесь интересно. Иногда Набоков, обнаружив в переводе какую-то удачную игру или точную замену, увлекался ею настолько, что у него уже не получалось остановиться. Так произошло в этом случае. Чуть ниже читаем. «Я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала, и как насчет койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила, покойница, разумеется, звонить не могла,
и что если мы останемся, покойку поставят завтра. Смотрите, что получается. Сначала мистер Пот превратился в Ваткинса, потому что речь шла о кроватке. Потом в тексте возникла уже койка, и Набоков сразу обыграл его фамилию на новый манер – Койкинс. Сделал он это потому, что в следующем предложении у него появлялась покойница. Наконец закончил тем, что из койки и покойницы породил покойку. Большей части всех этих дополнительных каламбуров, так здорово звучащих в русском, в английской Лолите просто-напросто нет. И это плавно подводит почтенную публику к последнему пункту переводческих пересудов. В послесловии к русскому переводу Лолиты Набоков, среди прочего, писал так. Как переводчик я не тщеславен, равнодушен к поправкам знатоков и лишь тем горжусь, что железной рукой сдерживал демонов, подбивавших на пропуски и дополнения. О, поверьте, если бы каждый из нас умел сдерживать своих демонов так же, как Набоков, то сам Гэндальф Серый не смог бы нам помочь. Например, фраза «We inspected the world's largest stalagmite in a cave» – «Мы осмотрели самый большой в мире сталагмит в пещере». Предложение из 8 слов. В русской версии разрастается до 13. Нами были осмотрены многие достопримечательности. Слоновое слово. На всякий случай, это уточнение не мое, а авторское. Величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере. Никаких достопримечательностей в английском тексте вообще нет, а следовательно и необходимости сообщать о них, что это слоновое слово. Набоков высказывался в том смысле, что, мол, взаимопереводимость английского и русского языков – непростая материя. Столь многие тонкости в английском передаются легко и кратко, а в русском становятся многословными и тяжеловесными. Что же, вероятно, Набоков просто сжалился над этой многословностью русского языка и решил поддержать ее в трудную минуту, приумножить и развить по доброй воле. Так сказать, никого не винить, я сам. Вот, например, предложение, в котором две единицы перевода «Окей, skip it» – «Хорошо, не в том дело» превращаются в русском тексте в три «Хорошо, не в том дело» – «К черту». Лаконичная и хлесткая «All right, 14» – «Хорошо, 14» внутри монолога с элементами несобственной прямой речи разрастается в переводе в три раза до «Хорошо, я ошиблась не 15, а почти 14». Об одной девушке Набоков в русский текст добавляет, что она была мужеподобная дылда, а о другой, что она спустилась с небес, тогда как ни первого, ни второго в американской Лолите нет. И даже самый обычный carpet – ковер. В переводе не просто ковер, а что-то вроде ковра. Особенно часто у Набокова встречаются добавления, которые усиливают эмоциональную окраску текста. Например, I – я в одном фрагменте заменяется на «Поразительный паразит». Об одной героине иронично сообщается, что она «wrote stories about animals», сочиняла рассказы о животных. Но чтобы дополнительно подчеркнуть отношение к ней Гумберта и сменить табличку «ирония» на табличку «сарказм», в русской версии читаем «сочиняла рассказы о животных для юношества». «Big flat cheeks of a politician» – «обширные плоские щеки политикана». В русском переводе становятся обширными плоскими щеками политикана-масона. Наконец, life is a joke. Жизнь – это шутка. Или жизнь – анекдот. Но в переводе Набокова life is a joke. Жизнь – это пошлый фарс. Согласитесь, если бы любой другой переводчик перевел joke как пошлый фарс, то у нас возникли бы к его переводу определенные вопросы. Например, зачем он эмоционально окрашивает за автора? Но здесь автор как бы не окрашивает, а докрашивает сам за собой. Действует по принципу Тараса Бульбы «Я тебя написал, я тебя и уточню». Именно поэтому в русской Лолите появляются не только отдельные слова и дополнения, но целые предложения, которых в английском тексте просто нет. Скажем, в одном месте, к примерам из «Короля Лира» и «Флобера», Набоков добавляет еще один из Пушкина. Знаменитый переводчик «Илиады» Николай Гнедич писал, что величайшая трудность, предстоящая переводчику, это борьба с собственным духом, с собственную внутреннюю силу, которых свободу должно беспрестанно обуздывать.
Похоже, Набоков-писатель в переводе Лолиты беспрестанно обуздывал и в конце концов обуздал Набокова-переводчика, позволяя себе вольности, которые любому другому толмачу не сошли бы с рук. И с этой точки зрения русская Лолита – это, конечно, в первую очередь новая редакция романа, и только во вторую – перевод. На это возражают, мол, нечего выделять Лолиту в какую-то отдельную категорию. Любой автоперевод – это новая редакция. Однако это не так. Скажем, Сэмюэл Беккет перевел «В ожидании Годо» с французского на английский с абсолютной точностью, не добавив ничего нового. Впрочем, добавлять вообще было не в его манере, он был автором «Вечного сокращения». Однако Лолита, и в этом нет ничего страшного, существует как будто в двух редакциях – русской и английской. И Набоков вряд ли лукавил, когда писал о своем переводе: «История этого перевода – история разочарования. Тот дивный русский язык, который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим. И за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали». Английская Лолита и правда стилистически совершеннее русской, а русская местами угловата и выглядит то ли как колледж-герл в кокошнике, то ли как Нюра за столиком дайнера. Но при всех этих шероховатостях русской Лолиты у нее есть одно огромное преимущество перед множеством прочих. Ее перекладывала, пусть иногда небрежная и как будто спешащая, но трепетная, любящая и ревнивая рука. Поэтому в русской Лолите что-то, может быть, и добавилось, но зато ничего не потерялось. Набоков постарался донести до русского текста все, что вложил в эту книгу, и ему это удалось. А если вам представляется, что это задача, с которой смог бы справиться любой другой переводчик, то вы ошибаетесь, потому что Лолита – это не любая другая книга. Один из издателей, которому Набоков в свое время предложил опубликовать рукопись, прочитав ее, высказался в том смысле, что напечатать это, конечно, можно, но только после этого им с Набоковым нужно будет еще один раз встретиться для того, чтобы какое-то время вместе посидеть в тюрьме. Другой издатель сказал, что опубликовать можно, но только если Набоков заменит в романе девочку на мальчика. Это предложение тем ироничнее, что десятилетия спустя один из продюсеров будет уговаривать Лукино Висконти сделать обратную замену и в экранизации «Смерти в Венеции» заменить мальчика на девочку. Словом, Лолита была и до известной степени остается скандальной и даже невозможной книгой. Многим и сегодня требуется определенная выдержка, чтобы ее просто читать, не то что переводить. Набоков все это, конечно, понимал. И судьба переводов Лолиты его искренне беспокоила. Он писал: «Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, перемещенная дама, недавно научившаяся английскому языку, или американец, который брал русский язык в университете». Если вам кажется, что опасения Набокова – это просто отеческая гиперопека любимой дочки, то, к сожалению, это не так. Достаточно посмотреть на другие переводы Лолиты, чтобы убедиться, многое в этой книге остается табуированным и пропадает при переводе. Вот, например, Набоков пишет об одной из своих героинь. «Virginia was not quite 14 when Harry Edgar possessed her». Что он переводит на русский точно и без купюр. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло 14, когда ею овладел Эдгар. А в испанском переводе Энрике Пецони, который до того боялся переводить эту книгу, что даже выпустил ее под псевдонимом Энрике Техедор, читаем. «Эдгар se enamoró de Virginia cuando esta tenía apenas 14 años». Эдгар влюбился в Вирджинию, когда ей едва исполнилось 14. Во-первых, 14 ей еще не исполнилось. А во-вторых, не влюбился, а овладел. «Dios mío, Техедор, ты переводишь Лолиту, а не Тирсо де Молина». Набоков совершенно справедливо возмущался. В свободной стране ни один настоящий писатель не должен заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность. Но если писателю удалось эту черту, а точнее ее отсутствие, отстоять, то переводчикам далеко не всегда. И где-то в переводе Техедора грустит, например, очаровательная Стелла, которая... Но такого уж она была нрава, что давала себя трогать чужим мужчинам. Adorable Stella, who has let strangers touch her.
Но среди этих чужих мужчин однажды ей встретился переводчик Энрике Техедор. Казалось бы, аргентинец, мужчина артистического склада, мужчина, который тоже решил ее потрогать, но сделал это самым отвратительным образом. И очаровательную Стеллу, которая давала трогать себя чужим мужчинам, превратил в безликую «La adorable Stella» – «Очаровательную Стеллу». Точка. Очаровательную Стеллу, о которой испанским читателям больше ничего не известно, потому что так решил за нее переводчик. Собственно, сверхзадачей Набокова в переводе своего романа было именно это – защитить Лолиту, Стеллу, Мону, даже Гумберта, защитить их всех, сохранить их пороки и слабости, грехи и недостатки, увековечить их по-русски такими же, какими они явились ему по-английски. Ну а что по дороге приходилось то заехать в дайнер, то полакомиться брекфастом без сахара, так это издержки долгого путешествия. И у Тургенева, в конце концов, Одинцова произносила «спич», а Кирсанов носил темный английский «сьют». И что же, разве Тургенев стал от этого хуже? Собственно, Набоков эту сверхзадачу формулировал и сам. «Издавая «Лолиту» по-русски, я преследую очень простую цель. Хочу, чтобы моя лучшая английская книга, или, скажем, еще скромнее, одна из лучших моих английских книг, была правильно переведена на мой родной язык». Что же, похоже, что с нарушением всех возможных правил он все-таки перевел свою книгу правильно. Да, пусть что-то добавив, а что-то переменив, но God knows, совсем чуть-чуть. Just a little.

0: Друзья, последние пару месяцев наш YouTube-канал постиг поистине роковой успех. Астрологи объявили неделю литературы, и количество подписчиков Армена и Федора увеличилось вдвое.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: зеркало взглянет в глаза.
1: В эфире радио Сахаров.
2: Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечное пространство, далекие темные деревни и одни звезды над головой в мутной смертельной мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все далеко. Если вглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки. Так далека, далека эта звезда.

имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не может никогда родиться. Это, конечно, просто совпадение, потому что вряд ли великий гватемальский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Мигель Анхель Астуриас читал переписку Платонова с женой. Но в его книге «Маисовые люди» «Hombres de Maíz» есть ровно этот же образ. Человек, заглушающий свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем, человек, чью невесту тоже, еще одно совпадение, звали Мария. Мария Текун. Это был герой маисовых людей Гойо Йик. Он бродил по горам и долам, поселениям и ярмаркам, по деревням и околоткам. Он кричал «Мария Текун!» И с лианы его языка, с мелких белых зубов, с корня слез срывалось «Пожалей меня, Мария Текун! Найди меня, Мария Текун!» Я устал кричать «Мария Текун!» Это перекличка юного советского инженера Платонова и слепого гватемальского двуутробца Гойи Йика представляется мне именно тем родом диалога, который Платонов вел и сейчас ведет с мировой литературой. Это не следование традиции, не влияние в привычном смысле, но преемственность, какая-то поразительная тень, которая ложится вдруг там, где меньше всего ожидаешь ее увидеть. Например, по ту сторону света. В далеких сельвах и зарослях мангры, то на страницах Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, то на портретах Мигеля Анхеля Астуриаса. Наследие Платонова – это шепот и крик. Это эхо и отражение. Это плач человека, который заглушает нестерпимую любовь к Марии. То ли Кашинцевой, то ли Текун. Вечным хождением по бескрайней земле. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал Армен и Федор. И сегодня у нас выпуск, которого не должно было быть. Мы анонсировали, читатели нашего телеграм-канала это знают, эпизод о Чевенгуре, одной из самых поразительных и щемящих книг 20 века. Это должен был быть выпуск о книге, где-то отразившей, где-то предсказавшей, а где-то даже заочно переосмыслившей его кошмары. Но вскоре мы узнали, что многие наши зрители застревают в этом важном, страшном, своевременном тексте. Запутываются в нем, как Гойо Йик в водовороте трав и колючих кустарников. И тогда мы поняли, что эпизод о Чевенгуре должен предварять отдельный разговор о языке Платонова. О том, как устроена, как организована его проза, о том, почему для одних читателей она становится той самой невестой, вдохновляющей и дарующей силы, а для других оборачивается мачехой, колючей, непонятной и чужой. А поскольку, как известно, ничто не было любимо, если не было сначала понято, пусть Мигель де Унамуно и утверждал, что эту средневековую максиму стоило бы перевернуть, то мы решили поговорить отдельно о языке Платонова. Так что сегодня мы разберемся, как устроена его проза, чтобы последующее путешествие в Чевенгур для тех, кто вызвался отправиться туда с нами, оказалось, как и обещает его подзаголовок, путешествием с открытым сердцем. Первой жертвой разговоров об утопии, желаемой или уже обретенной, прежде всего становится грамматика. Ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям, вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности. Так поэт Иосиф Бродский описывал язык прозы Платонова. И эта метафора, выбитая из-под ног почвы, это именно то, с чего я бы хотел начать сегодняшний разговор. Представьте, что вы спускаетесь по лестнице, ступенька за ступенькой, а потом случайно не замечаете, что ступеньки закончились, вы заносите ногу для очередного движения, для продолжения.

продолжение спуска, и тут антипроваливаетесь, натыкаетесь на приподнятую относительно ваших ожиданий поверхность, сбиваетесь с шага. Именно так организована проза Платонова. И чтение его произведений – это ходьба по волшебной лестнице, у которой вдруг, внезапно, тут и там ступени то пропадают, то вырастают не впопад. Иными словами, это постоянное выведение читателя из автоматизма восприятия, как сказал бы Виктор Шкловский. Давайте сперва посмотрим, как это работает на лексическом уровне. Вот мастер Захар Павлович – большой любитель механических изделий. В свой дом он приносил всякие болты, вентили, краники, расставлял их на столе в ряд и предавался загляденью на них. Это классический пример того, как искусно и непривычно Платонов подбирает и складывает слова. Сами по себе и глагол «предаваться», и существительное «загляденье» отлично подходят к этой ситуации, и в целом они уместны. Можно ведь было написать: «В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставлял их в ряд на столе и предавался…» Чему здесь можно предаваться? Например, мечтам. «Предавался мечтам о мире, где пространство можно будет нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, и механизмам, колесам всегда будет хватать работы». Или Захар Павлович мог предаваться воспоминаниям. Например, о далеких и даже незнакомых ему людях, о тех, кто эти изделия, болты, вентили, краники изготовил. Слово «загляденье» само по себе тоже хорошо вписывается в контекст этой сцены. Например, он расставлял их в ряд на столе и думал про себя. Загляденье. Наконец, самое очевидное – эту странную конструкцию «предавался загляденью» можно было бы заменить одним простым словом – «любовался». Но в том-то и заключается лексическая амальгама Платонова, что он берет два слова, каждое из которых по отдельности могло бы нормативно вписаться в эту сцену, и сливает их в ненормативное сочетание, сочетание, в котором слова оказываются будто бы под углом друг к другу. Смысл понятен, но форма выбивает из того самого автоматизма восприятия, заставляет споткнуться и замедлиться. Он расставлял их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. И проходное предложение уже становится маленьким шедевром, как два старика Франциско Гойи. Эту картину мы сегодня еще вспомним. И подобное Платонов проделывает постоянно. Когда наблюдаешь за спецификой лексических сочетаний в его прозе, то кажется, что для их создания он методично перебирал синонимы до тех пор, пока не отыскивал тот единственный, идеально подходящий для своей уникальной, будто бы выщербленной в ткани мира поэтики. Вот чевенгурский пешеход Луй, привыкший к походной жизни. Он говорит: «Надо, чтобы человека ветром поливало». Снова сочетание, эстетически родственное предыдущему примеру. Поливать человека может дождем, а ветром что? Освежать, обвивать, гнать, пронизывать до костей. Но Платонов постоянно балансирует на грани допустимого, делая шаг то к норме, то за ее пределы. И поливающий ветер вырывается из мешка Эола где-то на этой границе. Или вот Саша Дванов. Представьте себе эту картину. Измотанный и уставший идет к кровати. Он утомился за длинный чевенгурский день не столько от действия, сколько от того, что с бережливостью и страхом следил за людьми, за тем, как существует в Чевенгуре коммунизм. И вот уже ночью, обессиленный, он подходит к кровати. Как думаете, что он может сделать в этой точке? Или так, какие слова, какие словосочетания пробуждает в вас эта предсонная картина? Иной автор написал бы: «Дванов навзничь повалился на кровать и уснул». Или, например, так: «Дванов перешел на кровать и уснул беспробудным сном». Но то-то и отличает уникальную манеру Платонова, что, сохраняя более-менее подходящие той или иной сцене элементы, он организует их причудливым, непривычным, ненормативным образом. А потому, когда Саша подходит к кровати, Платонов пишет: «Дванов перешел на кровать и уснул навзничь». Наконец, иногда автор демонстративно играет словами в проигранный морской бой. Вытягивает из рукава не пограничное неочевидное определение, а будто бы
досадную ошибку. Например, когда выбирает из пары паронимов неподходящий. Вот товарищ Пьюся на кухне искусственно жарит картошку. Не искусно, именно искусственно. А вот несчастные полубуржуи, покидая дома, прощаются со своими предметами и останками. Если бы Платонов был писателем-постмодернистом и вместо электрификации сельского хозяйства в свободное время участвовал бы с Итало Кальвино и Умберто Эко в круглых столах, посвященных роли авторов произведения, то можно было бы предположить, что это просто такая игра – обнажение приема. Вот, мол, смотрите, я постоянно переступаю за грань дозволенного языком, я сдвигаю саму эту грань на какую-то новую, далекую точку, но даже я в этих прыжках по лестнице могу иногда оступиться и, подивись, читатель, искусственно пожарить картошку. И в этом месте одна из долек, разумеется, подскакивала бы на сковороде, иронически подмигивая. Однако Платонова постмодернистским аршином не измеришь. Эти отступления от нормы и искусственная картошка – это, конечно, не игра с читателем. Это неотчуждаемая часть поэтики его текстов. Поскольку, во-первых, мы видим здесь контаминацию, заражение авторской речи субъективным характером персонажа. А персонажа и Платонова хлебом не кори, они сплошь и рядом допускают такие речевые накладки. А во-вторых, этот сдвинутый, искусственный, незнакомый язык оставляет ощущение пугающей новизны, свежести сочетаний и впечатлений. И читателю кажется, что герои Платонова видят мир впервые, что пытаются заново описать его, заново пересобрать где-то в груди, голове, гортани, там, где рождается речь. Новое летоисчисление, которое запускает революция, требует нового языка, потому что мир изменился. Это чувствуется в воде, видится в земле, ощущается в воздухе. А значит, и язык, отражающий этот дивный, новый, сложный, страшный мир, тоже должен меняться.

0: Следующая характерная особенность стиля Платонова многократно отмечалась исследователями. Даже на «Волнах» Армена и Федора мы однажды уже о ней говорили в выпуске о десятке лучших первых строчек в истории русской литературы, когда цитировали Котлован. Речь идет про избыточность языка Платонова. Читатели, впервые берущиеся за его прозу, часто тонут в многочисленных и, кажется, совершенно бессмысленных уточнениях, приращениях и прибавках. Этот феномен иногда соотносится с излишней детализацией, но с этим я не могу согласиться. Это не фирменный издевательский стиль 17 главы «Улисса» Джеймса Джойса. Ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечины столбиков, он постепенно свесил свое тело во дворик на всю его длину в 5 футов и 9,5 дюймов. Вот он, подробный, разбирающий реальность на составные части, Джойс. Однако, заметьте, сам по себе это очень гладкий текст, просто насыщенный деталями. Платонов же действует иначе, он не анатомирует реальность в поисках подробностей, нет. Он будто стоит рядом с тканью языка и аккуратно надрезает ее в тех местах, где что-то остается непроговоренным. Его принцип – показать все, что подразумевается. Обратите внимание, для большинства его героев характерна некая почти инфернальная тяга к окончательности, к разонавсегдашности мира. Вспомните знаменитый жуткий пассаж из «Хлеба и чтения», где товарищ Чуняев говорит: «Мы дознаемся с точностью, откуда человек произошел, от обезьяны или еще хуже. Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился жить? Либо Бог, либо Маркс, говори, старичок. Если скажет правду, Еву ему воскресим, а нет, будем перевоспитывать. Мы ведь такие люди, мы живем ответственно, мы жуткие». Существуя вот в такой парадигме, новый язык этого нового мира не может позволить себе недосказанности. Он, как природа по Аристотелю, не терпит пустоты и дает за нее 10 лет лагерей, а потому все, что может быть понято двояко, лучше уточнить. Либо Бог, либо Маркс. Говори, старичок, а третьего не дано. Поэтому герои Платонова не просто закрывают глаза. Ибо что это вообще значит закрыть глаза? Рукой их закрыть, платком перевязать или, может, вообще крышкой накрыть? «Нет. Ты спи, — говорит Захар Павлович, — закрой глаза кожей и спи». И подобный узор, а точнее выпущенный наружу шов, в языке Платонова прослеживается постоянно. Вот Никита из отряда анархистов сидит в кухне и ест не курицу, но тело курицы. Вот Захар Павлович смотрит на природное вещество и думает, что живет оно нетронутое, но этого недостаточно, потому что мало ли как его тронешь. И Платонов уточняет: природное вещество живет нетронутое руками. Нет, вы, конечно, можете здесь вспылить. Можете спросить, мол, неужели нельзя говорить нормально? Можно, но тогда вас просто не поймут. Вот диалог между Сашей Двановым и предгубисполкома Шумилиным. «Когда я болел, — говорит Дванов, — и Захар Павлович кормил меня из рук, я это любил». «Чего ты любил?» — не понял Шумилин. «Когда люди питаются из рук в рот». Видите? Вот теперь это становится по-настоящему ясно. Вот теперь достигает нужной разжеванности, исчерпывает сомнения и догадки. «Когда люди питаются из рук в рот». Частый и частный случай этой платоновской избыточности – это использование родительного падежа. Обозначение принадлежности чего-то чему-то. Обозначение, без которого раньше, в старом мире, может и можно было бы обойтись, но теперь нельзя. Потому что в этой бесприютной стране сиротства родительный падеж заменяет родителей настоящих. Отсюда все эти бесконечные дополнения. Ващеву дают расчет не в день его 30-летия, а в день 30-летия личной жизни. Дванова мучает не просто скука, а скука жизни. Наконец, счастливые жители Чевенгура доехали не просто в коммунизм, но в коммунизм жизни. Юрий Левин в своей замечательной статье «От синтаксиса к смыслу и далее», посвященной тому, как работает язык Платонова, утверждал, что эта избыточность помогает в том числе притворять мимолетное, сиюминутное в долговременное, фундаментальное. Это не просто покой, но покой жизни. Не просто усердие, но усердие жизни. И масштаб сразу другой. А часто это платоновская сверхштатность прозы, стремящаяся уточнить новый мир до основания, а затем обретает еще и вектор движения, истинно революционную направленность действия. Боевой товарищ не просто убит, но убит в могилу. Сафронов не просто думает, но думает в голову. Мальчик на могиле отца обещает, что они скоро встретятся, потому что он не просто умрет. Нет, он говорит, я теперь скоро умру к тебе. Наконец, Ващев в котловане не узнает желание жить, хотя, казалось бы, этой формулировки уже могло бы быть достаточно, но узнает желание жить в эту разгороженную даль. Таким образом, жизнь, смерть, мысль – все эти процессы, цитируя Левина, получают как бы излишнюю топологическую координату, приобретают векторные черты. Жизнь, да и смерть, в общем-то, тоже – это куда. А поиски этого «куда» становятся одним из главных мотивов всех текстов Платонова. Следующей заметной особенностью платоновской прозы становится сложное смешение различных языковых пластов. Вспомните наряд Плюшкина и то, как описывает его Гоголь. Никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать, чулок ли, подвязка ли или набрюшник, только никак не галстук. Язык Платонова – это, разумеется, вычищенный и никак не засаленный, но с точки зрения композиции именно такой халат. Скажем так, это халат Плюшкина, если бы его сшила жена Собакевича, основательно и крепко, а хранила Настасья Петровна Коробочка в сухости и покое рядом с пенькой и медом. Язык Платонова как из разноцветных лоскутов сшит из элементов, которые, казалось бы, не могут друг с другом сочетаться. Хорошо, могут в пределах одной книги, но разных глав, разных героев, хотя бы разных предложений. Но параллельно с тем, как советская власть создавала новую социальную общность, Платонов создавал новый язык. Язык мертвых казенных документов и живого революционного стремления. Язык раскулаченного крестьянства и новоиспеченных пролетариев. Язык городской интеллигенции и государственной бедноты. Язык полубуржуев и полубелых. Язык философского осмысления новой жизни и язык ее отрицания. Язык, в котором, как когда-то в доме Облонских, смешалось все. Да, в произведениях Платонова можно найти массу примеров чистого канцеляризма. Вот, например, товарища Кирея мучает, что он не додает своей жене пищи и задерживает ее экипировку платьем. Вырванная из контекста трагической платоновской поэтики, сама по себе эта формулировка «экипировка платьем» – это сатирический привет рассказам Зощенко и его героине, которую доблестный муж раскрепостил от плиты. Да, вместе с тем в произведениях Платонова есть примеры и чистой букалической речи, речи бескрайних деревенских пространств. Обратите внимание, однако, что характерна такая чистая, беспримесная речь почти исключительно для стариков. Вот, например, повитуха. Бодрая старушка с узелком, которую Дванов встречает по дороге на Лиске, жалуется на женскую долю в лучших традициях деревенской прозы. «Ох, и тяжко рожать, батюшка! Хоть бы мужик один родил на свете, тогда бы он в ножке жене и теще поклонился!» На что, замечу в скобках, Саша Дванов отвечает одной из моих любимых реплик Чевенгура. «Ну, бабушка, прощай, мы с тобой не родим, чего нам ссориться?» Словом, разные регистры речи есть у Платонова и в чистом виде, как есть они у Зощенко или Шукшина. Однако наиболее удивительной и характерной чертой именно платоновской поэтики становятся разнообразные сплавы и склейки говоров и героев. Вот товарищ Чепурный рассказывает товарищу Копенкину о планах раскрепощения скота в Чевенгуре. «Скот мы тоже скоро распустим по природе», — ответил чевенгурец. Он тоже почти человек. Просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей, человеком, тоже быть охота. Обратите внимание, в этой строчке казенная, закрепощенная, как этот несчастный скот, речь чередуется с неформальной и разговорной, так, словно и сам язык страдает от канцелярского угнетения, а ему тоже человеческим быть охота. Вот и получается, с одной стороны, скот распустим по природе, с другой, он тоже почти человек. И сразу маятник в другую сторону, от векового угнетения скотина отстала от человека. И обратно. А ей, человеком, тоже быть охота. И вышагивает казенное и человечное, слегка соприкоснувшись не рукавами даже, а только знаками препинания. Или в другом эпизоде. Прокофий роется в бумагах и изучает план перепроектирования города. «У нас есть отношение», – просматривал бумаги Прокофий, «на основании которого Чевенгур подлежит полной перепланировке и благоустройству. А вследствие того, дома переставить, а также обеспечить прогон свежего воздуха посредством садов определенно надлежит». Это слова Прокофия. А следующая реплика – это уже старик прочий, Яков Титыч, который на этот подарочный набор канцелярских товаров от Эрих Крауза отвечает: «Можно и по благому устройству». Обратите внимание, за оболочкой слова, за этим громоздким благоустройством в потоке прочей канцелярщины, за словом, которое для товарища Прокофия одна общественная формальность, старик Яков Титыч видит изначальный смысл. Смысл, который в склейке размывается, растворяется в собственной громоздкости, и он вынимает этот человечий смысл благоустройства из канцелярского пенала. «Можно и по благому устройству». А нередко получается и так, эту особенность платоновской стилистики отмечал Олег Ликманов, что безжизненный советский канцеляризм вдруг по дороге к точке впадает в некое совершенно для него несвойственное философски-медитативное состояние. Вот, например, Чевенгурский ревком закрывает собрание. «Здесь мы и покончим заседание. Теперь все понятно, и у всех на душе тихо». Начало фразы явно контрастирует с ее окончанием. Внутри одной конструкции Платонов сращивает «покончим заседание» и «на душе тихо», которые, казалось бы, не то что одному предложению не должны принадлежать, а даже одному ревкому. Но у него это так не работает. Все, чем полнится советская земля, сращивается, скрещивается, смешивается, и из россыпи этих регистров получается новый, ранее не существовавший, поэтический и канцелярский, деревенский и философский, просторечный и сложноморский, уникальный язык. Язык страшных потрясений и тектонических сдвигов. Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь. У всяких братьев есть отец, а многие мы с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи. Ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества. А затем: «Вы зря не пришли с того края города, там висит наш символ, и там сказано, неизвестно кем, но все равно написано, и мы так желаем. Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга. А посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь, скорее всего». Следующим ключевым аспектом платоновского языка, который мы сегодня обсудим, станет звукопись его прозы. Главный парадокс здесь в том, что его громоздкие и, на первый взгляд, нескладные тексты предельно мелодичны и поэтичны. Стоит только привыкнуть ко всему, что мы перечислили ранее, к этой ни на что не похожей стилистике, стоит только перестать спотыкаться о каждую кожу, закрывающую глаза, словом, стоит погрузиться в поэтику Платонова, и тогда в общей тишине чевенгурской ночи можно будет услышать, как журчит, свистит и льется его текст. Прежде всего, это ритмизирующие прозу скопления согласных, беовульфа-ликие аллитерации. Вот, послушайте. «В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев». Обратите внимание, как череда дребезжащих звонких «д» сменяется здесь потоком глухих свистящих «С». В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев. Вырванные из контекста, из общего потока платоновской прозы примеры его поразительных приемов приводят на память пословицы, поговорки да присказки, которые зубрят, как правило, иностранцы, изучающие новый язык. Вот, например, «Соберу срочным порядком», сам себе сформулировал Чепурный и уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее набраться сил во сне. И так происходит у Платонова постоянно. Спящий человек посмеивается глубиной горла, а героиня горюет головой на ладони. Конные путешественники едут в глухую глубину своей родины. От пустых равнин революции душно становится на душе, а отпущенная трава наравне с пролетариатом терпит и жару жизни, и смерть снегов. Стоит заметить, что особенно часто в стране советов в Союзе Советском Социалистическом встречаются аллитерации именно с буквой «С». Случайно это или сознательно сложно судить, но системность и символизм явления необходимо зафиксировать. Здесь и степная жизнь, которая шла в старину по следам скота. И сука, спавшая со щенятами в глубине сарая. И наставник, который сердечно сердился. И солнце, всходившее над скудостью страны, жмурящееся солнце средней осени. Своей кульминацией эта свистящая в такт сабли Степана Копенкина симфония достигает в той точке текста, где появляется герой с очень характерным именем – Симон Сербинов. Этот Симон Сербинов приносит с собой настоящее царство «С», и здесь составляются одни из самых сладкозвучных страниц истекшего столетия. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать. Очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию. Разумеется, этот свистящий, льющийся эффект только усиливается, когда Сербинов встречает свою спутницу, словно сердце текста быстрее бьется, ускоряет ход. Она шла, смеялась от своего настроения, говорила и молчала и не следила за своей жизнью. Она не умела приспособить себя к симпатиям своего спутника. Следующим мелодичным приемом в прозе Платонова становятся лексические повторы. Вот, например, попробуйте не сбиться со счета, пересчитывая коммунизмы в коротком диалоге Жеева и Чепурного. «А что такое коммунизм, товарищ Чепурный?» – спросил Жеев. «Кирей говорил мне, коммунизм был на одном острове в море, а Кеша, что будто коммунизм умные люди выдумали». Чепурный хотел подумать про коммунизм, но не стал, чтобы дождаться Прокофия и самому у него спросить. Но вдруг он вспомнил, что в Чевенгуре уже находится коммунизм, и сказал: «Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи, пожалуйста, когда надо чувствовать и обнаруживать на месте. Коммунизм же – обоюдное чувство масс. Вот Прокофий приведет бедных, и коммунизм у нас усилится, тогда его сразу заметишь». Да уж, как тут его не заметишь. Или вот другой эпизод, где репетитивная техника Платонова до известной степени отражает знаменитый джойсовский полиптотон «Любовь любит любить любовь». Платонов отвечает на него собственной четырехкратной любовью. Он любил беседовать один в открытых местах, но если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Наконец, говоря о поэтическом начале текстов Платонова, нужно отметить, что это одновременно и поэзия содержания. При встречах бывают краткие радости, когда на улице застегиваешь последнюю пуговицу пальто, вздыхаешь и сожалеешь, что все напрасно миновало, и надо опять увлекаться одним собой. И поэзия формы. Очень часто сам характер развертывания фразы Платонова – это характер поэтический. Не случайно тот же Юрий Левин разбивал текст «Котлована» на строки верлибра. «Снежный ветер утих, неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу. И так жутко, что для свободы нужна была дружба. Этот пример Левина часто цитируют, но самое важное, на мой взгляд, здесь в том, что он не просто не уникален, а наоборот, он предельно типичен для поэзии Платонова. Вот, скажем, как легко в «Верлибр» складывается один из фрагментов Чевенгура. «Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица. И сколь не прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь». Делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно на земле. Могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания. Но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня. Ритмика. Поэтическое развертывание фразы, лексические повторы, аллитерации – все это вместе создает совершенно уникальную мелодию платоновского текста, щемящую, льющуюся, чарующую. Как, например, вот в этом фрагменте, вместившем в себя все эти богатства сразу. Фрагменте, которым не зазорно закрыть разговор о звукописи. Чепурный брал в руки звезду и сразу видел, что она – это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки. Прочий не знал, зачем человеку обниматься, и тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват. Просто у него тело устроено для объятий. Иначе руки и ноги некуда деть. Наконец, последней отличительной особенностью стиля Платонова, о которой мы сегодня поговорим, станет то, как он работал с образами и деталями. За избыточностью и громоздкостью, за канцеляризмами и коммунизмами читатели упускают иногда в его текстах полную красоту человеческого искусства. Ту, что по Захару Павловичу превосходит и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события, потому что они-то живут нетронутые руками, а во всякий механизм вложен труд. Вот почему, когда Захар Павлович селится в чулане на опушке города у многодетного вдовца-столяра, и в первую ночь ребятня-столяра в возрасте от 10 до 20 лет шутки ради обливает спящего Захара Павловича мочой, тот не сердится. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище. Значит, главное в нем не моча, а ручная умелость. Тексты Платонова – это и есть те самые сложные, мощные изделия, сработанные с большими любовью, талантом и красотой. А еще с особым вниманием к деталям. Вот, например, жители Чевенгура – острова навсегда и без предрассудка установленного общественного счастья, решают организовать в своем городе что-то вроде маяка, точки, где можно будет ждать лодку с туманного берега степей, жечь сигнальный костер, не унывать. И вот как искусно Платонов описывает эту сцену. Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал. Но или степи опустели, или ночи стали безлюдны, еще никто не явился на свет глиняного маяка. Этот мотив, мотив окружающей блаженной Чевенгур пустоты, повторяется у Платонова многократно. Мы будем говорить об этом в выпуске о самом романе, а сейчас посмотрите, из каких элементов Платонов сшивает эту пустоту. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся пространств, в которых Чепурный чувствовал залегшее бесчеловечие. Обратите внимание, это не Чевенгур вырос среди степной пустоты. Это пустые пространства сбились около Чевенгура, и кругом не просто босые несеянные поля, но залегшее бесчеловечие. Это определение прочитывается как минимум дважды. Бесчеловечие как пустота степи, как отсутствие человека. Платонов часто использует этот прием, пишет, например, что в губернии наступило безлошадье. Но здесь же и второе прочтение. Бесчеловечие, залегшее вокруг Чевенгура, как страшное эхо, идущее там, в близких степях войны. Такая сложность, слоеность слова вообще характерна для его прозы. Вот, например, едет Саша Дванов по дороге, что идет над оврагом. А внизу в овраге движется отряд анархистов. И один из них кричит Дванову снизу: «Эй, верхний человек, слазь к безначальному народу!» Безначальный – это снова слово двустороннего действия. Его можно читать так и обратно, и в обоих случаях народится какой-то смысл. Безначальный – это народ, потому что начальство за собой никакого не признает, безвластие ищет. Или, как перефразирует это Степан Копенкин, все будут без власти, а они с винтовками. Но в то же время безначальный – это, собственно, не имеющий истоков, изначальный, эдакий отец, рожденный из материнского пуза, как сказал бы Прошка. Но до Прошки мы еще доберемся. И вот этот первородный, безначальный народ – занимается тем, что ездит по большим дорогам, грабит и убивает. Многие исследователи отмечали, как причудливо и чеканно Платонов создает образы своих персонажей, как в них все ярко и выпукло, как галерея его героев оживает на страницах. Вот лежит на вымытом деревянном полу старик из прочих, Яков Титыч, чьи глаза испортились от впечатления обойденного им мира. Рядом с ним другой человек. Ему можно было дать от 20 до 60, и о нем известно только то, что он распускал нитки на каких-то детских штанах, чтобы потом самому в них влезть. В выпуске о языке Набокова мы уже говорили об этом искусстве – создать буквально несколькими штрихами яркий, запоминающийся образ. Но если образы героев Набокова подобны картинам Арчимбольдо, то у Платонова – это капричо с Франциско Гойи, черные картины его старости, где из первозданной темноты испанской хаты выплывают едва отличимые от самих сумерек лица стариков. Таков и этот неопределенный спутник Якова Титыча в возрасте от 20 до 60, в полевой форме без знаков различия, распускающие нитки на штанах. Или вот Никифоровна. Бабка из села Захар Палыча. Плакала она на похоронах без слез, одними морщинами. А в другом селе Черновке крестьяне, что твои глуповцы, искали себе градоначальника. И был среди тех крестьян один Рябой. Это был человек, который никогда сразу не скажет, что ему нужно. Но поведет речь издали о средних предметах, пробуя характер собеседника. С таким можно проговорить всю ночь о том, что покачнулось на земле православие. На самом деле, ему нужен был лес на постройку. Да и лес этот он, собственно, себе уже нарезал. А попросить хочет только для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее самовольство. Или вот еще. Слесарь Гопнер. Долгая работа жадно съедала и съела его тело. И от тела Гопнера остались только кость да волос. И жизнь, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание. Наконец, где-то в слободе Петропавловке, огромном стаде жадных дворов, сбившихся на тесном водопое, можно встретить даже Бога. Это крестьянин Никанорыч со своенравным лицом и психической самодельно подстриженной бородкой. Никанорыч считал себя Богом и все знал. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве должна быть самостоятельная сытость. Надо лишь приучить к ней желудок. Так что питался он непосредственно почвой. Односельчане сперва думали, что он умрет, но он жил и все ковырял глину в зубах, и за это его немного почитали. Венчает же эту удивительную галерею образ Прошки. На мой взгляд, один из главных писательских триумфов Платонова – семилетний мальчик с большой досужестью на лице, наделенный речью твердокаменного старца, которая, казалось бы, больше подходит не для семи, но для седмижды 70 лет. Мальчик, который постоянно всех поучал да отчитывал, от односельчан и братьев до собственного отца. «Лежень, муку слопаем, а потом с голоду помирать? Нарожал нас, корми теперь!» Мальчик, который в засуху залезал на крышу, морщился своим вечно озабоченным старческим лицом и сторожил небо. С этим мальчиком связан очень важный сюжет всей книги. Сюжет странствия и поиска, сюжет обретения и потери. Но об этом мы поговорим уже в другом выпуске. Выпуске, посвященном не языку Платонова, а именно роману «Чевенгур». Этот выпуск пока в работе, и, как любой механизм, он требует терпения и бережности от человека, который к нему прикасается. Тем более, что и характер у него очень уж своенравный, он, кажется, будет весьма не похож на другие наши механизмы. Так что мы с Захар Павловичем и Федором пока точно не знаем, когда он отрастит себе колеса и покатится вам навстречу. Возможно, уже в июне, но, возможно, его придется подождать. А в июне из ворот нашей мастерской выйдет что-то другое. Там сейчас много уже тронутых руками изделий и заготовок, просто мы пока не знаем, в какой именно последовательности они будут оживать и скользить вам навстречу. А потому следите за обновлениями на доске объявлений в нашем телеграм-канале. Мы расскажем там и о ближайших планах, и, конечно, о выпуске, посвященном Чевенгуру, когда он будет без предрассудка и навсегда установлен. А он обязательно будет. Ведь под небом, которое сторожил Прошка, развернулся один из самых поразительных и мятежных текстов 20 века, написанный тем удивительным и ни на что не похожим языком, о котором мы сегодня говорили. Кричащим, болящим, звенящим языком. Тем языком, которым рыдал по деревням и селениям, околоткам и ярмаркам двуутробец Гойо-Йик. «Пожалей меня, Мария Тыкун! Найди меня, Мария Тыкун!» Я устал кричать: «Мария Тыкун!» В Совкино мне говорят, что на мои вещи нельзя писать рецензии, а надо писать целые исследования, до того, дескать, они хороши. Отчасти это преувеличено, но все же каждому должно быть лестно. А я бы многое отдал, чтобы поспать с тобою ночку, Мария Тыкун. И ничто сейчас меня не утешает. Вот доказательство. Книжку я мог получить в субботу, а я не пошел в молодую гвардию, а пошел после службы купаться. Не было никакого интереса разглядывать свою книжку без тебя. Вспомни обо мне, ведь ты так бываешь нежна и чутка, что тоскуешь о мертвой черепахе. Я сейчас одинок и скучен.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.

0: 3. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
0: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn-Based Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
0: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно, я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
0: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
0: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
0: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди.

0: есть это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравится, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужны эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным, еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни Для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустятся до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
3: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так новичок первый год, да?

0: И вот есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn-Based Central PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
0: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно, я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
0: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
0: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
0: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказать

0: в эти услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравится, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связан у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. и путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание, не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть, вот, стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолли, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящийся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити». под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту компанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустятся до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
3: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже. Но...
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые действительно переживают по поводу всего происходящего.

0: пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
1: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
0: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этого тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который снял издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти 3 абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называя, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Кнаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, «Таби», когда я читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ирзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться,

0: чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала с рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть, это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» — это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. в России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: за тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос тоже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим. Они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто... так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60% это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах. И, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, чтобы эту книжку довольно... Я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, книжки «Медузы», наверное, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
1: Пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и ура, будут заказывать там книги. Так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.